0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

up without a fight.

Авторадио. Твой стиль.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

faces empty promises, asking to be my friend.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Здравствуйте, дорогой Ватсон. Я так давно вас не видел.
2: Я вас тоже давно не видел. Где пропадали?
1: Много работы. Вожусь в своей могиле. А потом, пока вы здесь, я совершенно спокоен за Баскервилля.
2: Садитесь, я вас подвезу.
1: Спасибо, коллега.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня такая программа будет немного про мото, немного философская. Ну, что меня натолкнуло на эту программу, на эту тему? Не раз я с этим уже сталкивалась, расскажу еще раз об этом, об этой теме, о которой я сегодня с вами хотела поговорить. Дело в том, что до всех там ковидных, нековидных и прочих событий довольно много времени я прожила в Латвии, в Риге, в Юрмале. Очень часто там бывала, и были у меня там знакомые, мотоциклисты, и просто мои друзья. И хочется как раз вот сказать про просто друзей. Мы познакомились на почве вот такого некого фанатизма по группе Depeche Mode легендарной. Вот. И так у нас сложилось общение, дружба и даже любовь у меня была великая там. И, в общем, одна из своих довольно близких друзей, с которым я, к сожалению, давно очень не виделась, я решила поздравить с днем рождения. Написала в один из мессенджеров популярных, там, привет, с днем рождения тебя поздравляю, желаю того-то и того-то. И друг мне отвечает спасибо, но он латыш, то есть он, как скажем так, не русский человек. И он отвечает мне спасибо и начинает скидывать фотографии. Я не могу поверить своим глазам. На этих фотографиях, собственно, он и его друг, которого я прекрасно знаю, на мотоциклах. Причем мотоциклы, знаете, такие спорт-туры. Ребята в кожаных комбинезонах. Я не понимаю, что это фотошоп, нейросеть, что это происходит. Я пишу, что случилось, это как это? Это ты, что ли? Он говорит, да, это я и, типа, мой друг Каспар. И друзья, тут я понимаю, что эти ребята никогда мотоциклами особо не интересовались. То есть, ну, мотоциклы в какой-то другой вселенной были от них. То есть, они знали, что я люблю мотоциклы, но мы никогда эту тему особо не обсуждали. Ну, люблю, как бы, окей. Как-то даже я приезжала в Латвию на мотоцикле, на своем, за рулем, когда я путешествовала, и никакого впечатления мой мотоцикл особо я на нем не произвела, на этих людей. И тут вот просто они и байки. Я отметила, как они классно выглядят, как они помолодели, можно сказать, как у них глаза горят. И я понимаю, что они сели буквально недавно, эти мотоциклы. То есть мой друг, он сел 3 года назад, а его друг сел год назад. То есть, ну, это просто что-то очень новое. А ребята, как бы, они молодые, прекрасные, но им примерно 50 лет, то есть полтинник. То есть люди в полтинник сели на мотоциклы, понимаете, причем даже не на чоппер какой-то там, не на классик, а на спорт-туры. Ребята латвийские, 50-летние, сели на мотики и погнали. Я уже много раз сталкивалась как бы с женским возрастным, скажем так, мотоциклизмом, когда женщины там 45+, 50+, садились на мотоцикл. Но там очень простые причины. Просто женщина, она мать, она выращивает своих детей, дети взрослеют, дети уходят в свою жизнь, они заводят свою семью, и как бы, ну, они уже от мамы, скажем так, немножечко уходят, ну, в свою историю. И женщина часто, она бывает, что разводится с мужем, там еще что-то случается, ей некуда девать свою энергию, и она садится на мотоцикл. Очень много женщин после развода тоже на мотоциклы садятся. Это как так вот женская история, возрастная. Но когда мужчины садятся в таком возрасте первый раз за мотоцикл, меня немножко всегда удивляет. И я решила разобраться, что вот что, почему, как бы, почему так происходит. Да, многие мужчины тоже после развода садятся на мотик, но, как правило, это мужчины более молодые. То есть, ну, вот мужчины, как правило, садятся на мотоцикл, по моим наблюдениям, ну, если они не сели в молодости, там у них там не было в деревне Явы, или они там, она была, потом к ней вернулись. Обычно это где-то, знаете, где-то лет 30-35, когда уже появились какие-то деньги, когда появился какой-то опыт, когда хочется чего-то нового, вот мужчины садятся. Но когда в 50 лет люди садятся за мотоцикл, мне это интересно. Так вот, по каким-то неким обследованиям выяснилось, что наиболее несчастным себя человек чувствует в 47 лет почему-то. Вот как-то психологи провели какое-то исследование, какие-то статистики, и получается, что люди себя чувствуют какими-то несчастными, неполноценными. А мотоцикл, друзья, мотоцикл — это способ решить очень много проблем. Да, это способ, с другой стороны, очень много проблем поиметь, потому что это деньги, это расходы, это, к сожалению, возможно, травмы. Если вы не думаете, как бы, если вам не повезло, можете очень серьезно на этом мотоцикле побиться. Ну и плюс, как бы, тоже, ну, финансовые средства вы должны в него вложить. Но, с другой стороны, это такая, вы знаете, отдушина. Я вам уже рассказывала грустную историю, возможно, о женщине, которой погибла дочка, и она смогла в себя прийти, только купив мотоцикл. То есть она села, поехала и смогла вернуться к нормальной жизни. Иначе ее не вытягивала. Просто такая вот серьезная потеря. После многих потерь люди садятся на мотоциклы. То есть мотоцикл, он немножечко вам отпускает голову, он помогает вам как-то разгрузиться психологически. Я сама на себе это проверяла. То есть, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, just ride, просто садись на мотоцикл и едь вперед, куда-нибудь в горизонт. И ты будешь думать о дороге, ты будешь думать о том, куда ты едешь, и тебя отпустят. То есть даже автомобиль такого чувства вам не подарит. Так вот, друзья, 50 лет люди садятся на мотоцикл, открывают ручку газа и едут. Возможно, слушайте, возможно, это действительно хороший способ получить вторую молодость, потому что, говорю, я повторюсь, когда я посмотрела на фотографии своих друзей, я поняла, что они стали такими же молодыми, как в те годы, когда мы познакомились. А познакомились мы в 2009 году. Это было очень давно. Я была совсем молоденькой, ну, скажем так, женщиной, девушкой. А ребята были тоже молодыми еще очень. Сейчас они уже взрослые, да и я уже тоже совсем не та юная девушка. А вот у них глаза горят. У них глаза горят, они прекрасно выглядят. То есть, да, я понимаю, что вы, ребята, эту программу не услышите. Арман, Каспар, я вам передаю привет. Вы прекрасны, вы красивы. Вы замечательны. И когда-нибудь, я надеюсь, что, может быть, я снова вернусь в Прибалтику на мотоцикле. И, может быть, мы даже с вами прохватим. Хотя, конечно... Мой мотоцикл за вами не угонится, потому что, как вы знаете, что мой мотоцикл легендарной индийской марки, всего 350 кубов, и он вообще не едет, не потому что плохой, он замечательный, просто он не предназначен для скоростей, и за этим он, собственно, и покупался. В общем, друзья, если вам 50 лет, и вам хочется помолодеть, вам хочется чего-то нового, не стесняйтесь, покупайте мотоцикл. В принципе, 50 лет у многих людей уже есть деньги, выбор довольно большой. К чему лежит душа? Конечно, я считаю, что, в принципе, когда взрослые люди садятся на мотоцикл, это намного лучше и безопаснее, чем когда, ну, совсем молодые. То есть я не беру именно мотоспортсменов, там, людей, которые с детства занимаются мотокроссом, битбайками, это другое. Когда 20-летние ребятки покупают себе спортбайки и начинают носиться как не в себя, очень много аварий, к сожалению, происходит, очень много смертей, трагедий. 50-летние люди уже все-таки они поняли жизнь, они не торопятся. Вот, и это на самом деле самый такой, мне кажется, взвешенный и безопасный водитель. Так что, друзья, никогда не поздно. Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, чтобы были в хорошей физической форме. Занимайтесь спортом обязательно. И мотоцикл, да, никогда не поздно. Никогда не поздно стать мотоциклистом. И вот вам стихотворение прочитаю. Как раз меня вдохновило на его написание вот эта вот переписка. Я календарь переверну, вот вверх ногами календарь. Воспоминания верну и напишу тебе, как встарь. Хотя про старость говорить, про нас ли, вряд ли, милый друг. Не будем врать, зачем грешить, мы — вечность, мы — замкнутый круг. И друг от друга далеки, как ночь от дня, от бури штиль. И от руки до руки не сантиметр, а сотни миль. Нас разделили 10 вьюг и больше 1000 ночей. Лиц хоровод твоих подруг — моих нечаянных друзей. Разъединили стаю птиц, летящих в небе голубом, без паспортов и без границ. Ты выдох мой, ты мой фантом. Я календарь переверну, как будто время вспять верну. Мой крестик золотой ко дну давно балтийскому прильну. Что касается стихов, ждем вас всех 26 сентября на Марата 8. Все подробности у меня будут на страничке. Будет лаунж-вечеринка в стиле Гэтсби. Великолепные поэты и поэтессы будут выступать. Ну, обо всем почитайте на паблике Алена Рубинс. Ну и, собственно, с вами была Алена Рубинс. На сегодня все. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1867 году родился Израиль Лазаревич Гельфанд, один из самых потрясающих авантюристов начала 20 века, известный под именем Александр Парвус. Учился он в Базельском университете, там начал писать очень хлестко и эффектно на политические темы. Его статьями зачитывались молодые русские марксисты, включая Владимира Ленина. Из дружбы с русскими марксистами родилась газета «Искра», которая со второго номера начала печатать в типографии, устроенной на квартире Парвуса в Мюнхене. Парвус проявлял себя великим авантюристом. Промотав гонорары Максима Толстого на своих любовниц, он уехал в Константинополь, где представился представителем крупнейшего торговца оружием Безеля Захарова и концерна Круппа. Но что самое интересное, он потом стал им в действительности. С началом Первой мировой войны Парвус ратовал за победу Германии, так как это должно было привести сначала к революции в России, а затем и мировой. На осуществление своего плана революционной пропаганды в России он получил 1 000 000 марок от германского МИДа. Правда, очень скоро немцы стали подозревать, что Парвус основную часть денег положил на свой счет. После победы февральской революции в России Парвусу удается получить новые 5 000 000 марок для проезда Ленина как вождя единственной антивоенной партии в охваченную революцией Россию. Судя по всему, большую часть денег Парвус также присвоил себе. В начале 20-х годов он вернулся к журналистике, получил очередные деньги на создание прогерманских настроений в Европе и громогласно пророчествовал, обращаясь к союзникам. Если вы разрушите Германию, то превратите германский народ в организатора Второй мировой войны. Вскоре он умер, и после его смерти не осталось никаких бумаг. И таинственным образом исчезло все его многомиллионное состояние. Кто был главным кукловодом во всей этой истории, до сих пор неизвестно.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
8: Rock Radio. This is fantastic.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательное сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию, мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на параллель там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
1: На Моторадио.
4: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, осенние дни нам приготовили множество испытаний. Конечно, я имею в виду не только осеннюю депрессию, но большое количество дождей. Лично мне выдалось испытание в виде затопленной Пионерской, где я попал на ремонт рулевой рейки на своем автомобиле. Когда вода уже стала заливаться на капот, я понял, что что-то идет не так. Ну, плюс к этому пошло много ДТП со смертельным исходом среди мотоциклистов. Многие, особенно начинающие мотоциклисты, не понимают, что лето кончилось. И держак с дорогой уже совсем не тот, что был летом. Поэтому я еще раз хотел напомнить всем, что сейчас асфальт не держит мотоцикл. Вождение должно быть особенно осторожным. Не разгоняйтесь быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель, как гласит старая мудрость. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то нас ждет дождливые дни. Средняя температура будет около 15 градусов тепла. Самый сухой и теплый день ожидается во вторник. Пожалуйста, будьте осторожней, берегите себя. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 7 сентября, то есть сегодня в понедельник, накануне дня установления блокады Ленинграда, состоится акция памяти «Блокада. Подвиг города. Подвиг врачей». Сбор пройдет на АЗС «Роснефть» по адресу Таврический переулок, дом 13, в 11 часов утра. Отец Вячеслав Харинов, президент мотоклуба «ОСТ-МС», приглашает на особенную акцию в особенное место. Есть своеобразный город в нашем городе. Попасть туда не каждому удается. И, кстати, в этот день к участникам акции присоединятся старшие школьники двух школ и студенты. Педиатрический университет, а в годы войны институт – место, где в условиях блокады, голода, холода, обстрелов медики творили чудеса и выхаживали ленинградских детишек в невероятных условиях и с потрясающими результатами. Для этого они завели коров, коз, разбили огороды на газонах института, создали своеобразную деревню в центре города, где выхаживали ленинградских детей. Для участников акции откроют шлагбаум, пропустят вместе с детьми на территорию врачебной школы, знаковой для всей России. Можно будет увидеть памятники, которые не видит город, посетить закрытый для многих прекрасный музей, рассказывающий о подвиге врачей в годы блокады. Помянуть их и жертвы блокады. Также будут розданы памятные значки, чай, кофе с булочками. Я понимаю, что анонс мотособытий выйдет, скорее всего, позже, чем начало этого события, но я не мог не упомянуть его в анонсе. Я очень надеюсь, что в виде исключения это событие будет анонсировано раньше. 9 сентября в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который проедет весь маршрут до конца. 12 сентября в субботу состоится мотопрохват в Мгинскую школу-интернат. Организаторы приглашают вас на ежегодную поездку в Мгинскую школу-интернат для ребят с нарушением зрения. В этот раз мотопробег будет особенным. В школе исполняется целых 75 лет. А это значит, что вас ждет не просто традиционный заезд, а настоящий юбилейный праздник с размахом, сюрпризами и особенным настроением. Это не просто заезд на мотоциклах, это целый день живого общения, игр, улыбок и настоящей дружбы. Приезжаем не с пустыми руками, а с открытыми сердцами. Помогаем, участвуем в конкурсах, болеем за наших и просто радуемся вместе. Такие встречи греют нас самих не меньше, чем детей. Сбор участников начинается в 10:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Советский проспект 57А. Старт колонны запланирован в 10:20. Ну а что ждет в программе мероприятия? Это праздничный концерт. Веселые старты вместе с детьми. Футбольный матч, покатушки на мотоциклах и, конечно, борщ. Присоединяйтесь, потому что такие дни – это не про график, а про людей. И просто так в них самое главное. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 сентября в четверг состоится концерт Queen в особняке Половцева. Команда «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Роскошный бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших групп в истории. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами вселенной Queen в виртуозном исполнении камерного оркестра. Экскурсия проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету на концерт заранее. Ну а начало экскурсии запланировано за час до начала концерта. Ну а на самом концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Начало концерта запланировано на 20:00. Напомню, что начало экскурсии за час до начала концерта. 11 сентября в пятницу в клубе «Космонавт» состоится концерт Билли Новика «День рождения Егора Летова». Фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» концертом, посвященным поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество, конечно же, бессмертно. Уже многие десятилетия его одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы. Егор Летов – это безусловный символ русской панк-музыки. Его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для многих музыкантов. На концерте состоится презентация виниловой пластинки «Билли поет Летова. Часть 2». Как говорит сам Билли Новак, вторая часть пластинки была записана уже через несколько лет после целой серии живых концертов этой программы. И когда я понял, что песня – это явление, живущее своей жизнью. И незачем ей мешать. В концепте этой записи использована идейная энергия, с которой я соприкоснулся в процессе публичных выступлений. Энергия коллективного, сознательного. Энергия людей, которые помнят, любят и верят слову Егора, вне зависимости от того, кто его транслирует. Поэтому альбом, несмотря на свой подчеркнутый минимализм, звучит только гитара и барабаны, получился энергетически более емким и насыщенным, и, конечно, более мощным. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на оставшиеся дни текущего сезона, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном месте нашего Мото Питера. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мото-адаптация» 2027 сезона. Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем вас в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона 2026 года. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Слушайте Моторадио.

What's that? Damn.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Это такой конкурс в рамках проекта «Арт-мото-гаража» совместно с проектом Татьяны, мотоледи. Ограничений как таковых нет. Единственное ограничение – это мото-тема все-таки. Потому что, ну, мы мото-путешественники, да, мы вот продвигаем вот эту историю путешествия по России. Там интересно то, что ты можешь снять как про путешествие, так и, например, про какой-то фестиваль, про свой родной город. То есть очень много интересных мест, которые ввиду там старины и множественных перестроек и так далее, да, они утеряли свою историческую визуализацию, назовем это так, но тем не менее имеют свою историческую ценность, о которой ты каждый день не задумываешься, проживая в этом городе, да. И мы как раз хотим донести вот эту мысль через видео, что, друзья, путешествуйте по России, она настолько необъятна, что ты ее вот можешь обнять, поцеловать, так сказать, встретить замечательных людей, узнать, ну, может быть, не каждый уголок, наверное, это сложно, у нас сильно большая страна, а узнать какие-то места, которые раньше ты не то чтобы не видел, ты и не слышал зачастую про них, поэтому...
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 388 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 ДТП, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества ДТП и профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде, с 7 по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Каршеринг». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пользователей каршеринговых автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Возьми с собой Моторадио.
6: Хроники путешествий.
7: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Продолжаем путешествие по Тверской области. И я еще немного расскажу о деревне Стружня, про храм, в которой, Троицкий храм, я рассказывала в прошлый раз. Деревня Стружня находится в Торжокском районе Тверской области, относится к Машковскому сельскому поселению и расположена на реке Тьме, в интересном месте, где сливаются ручьи Струженка и Тушенин. И на этом месте, говорят, очень много каменистых порожков перекатов. И якобы на старославянском языке «шуметь» и «струиться» означалось словом «стружать». Отсюда, мол, и название села Стружня. Первое упоминание деревни относится к XIII веку. И надо сказать, что на территории деревни в карьере были обнаружены предметы еще более ранних поселений, аж эпохи неолита. Это два каменных топора и бивень мамонта. И они находятся ныне в Краеведческом музее. А вот при строительстве Троицкого храма, то есть уже почти в наше время, песок брали с поля около деревни, и там был обнаружен древнерусский курган, и даже найдены украшения, которые переданы Тверскому областному музею. В документах XVI века указано, что владел селом рудак Васильев сын Диков, то есть Степана Ивановича Дикого, и что в 1571 году от Рождества Христова он передает правление Стружни и другие деревни Троице-Сергиевой Лавре. И поэтому монастырь владел этим селом около века, аж до 1764 года. Деревня делилась на несколько частей. Большой посад – это часть деревни у церкви, Заречная улица вдоль речки, Тверской храм и Малый Посад. Из еще интересных фактов, здесь в 1848 году родился революционер-народник Степан Петрович Зарубаев. И он создал рабочий кружок на Тверской фабрике Морозовых, ввел революционную пропаганду в родном селе. А надо сказать, что из Стружни на заработки уходили каменщики в Санкт-Петербург, Торжок, Красный Холм и работали там с Пасхи и до ноября. И вот почему я рассказываю об этом всем. Говорят, что в селе была мельница, где было 10 скупщиков и 30 рабочих, и что перед революцией ее передали в аренду новаторскому купцу Степану Цвилеву. А в 1879 году земством была построена Стружинская школа. И вот кажется, что я даже увидела здание этой школы. По крайней мере, недалеко от церкви находятся руины интересного кирпичного здания, достаточно красивого. Сохранилась одна красивая стена, и на самом деле даже по ее изображению ничего не найти, потому что она выглядит типично, и все время показываются какие-то фотографии других мест. Но есть гипотеза, что это именно школа. И что было по документам в школе? Да? Число классных комнат было 2, площадь пола была 96 аршин, высота комнат была 4 аршина. Соответственно, библиотека была там, где были книги для учащихся, 18 штук, для внеклассного чтения 305 штук, учебников 207. Были пособия. Больших черных досок 2, а грифельных 35. Я напомню, что это маленькие грифельные доски, фактически как планшет сейчас. Географических карт и атласов было 2, и даже счеты 1 штука. Число жителей на момент открытия школы в деревне было 1395, а детей школьного возраста 171. И работала эта школа до 1966 года. Именно поэтому у меня есть предположение, что это данное здание. Если бы оно было оставлено раньше, оно, наверное, бы сохранилось хуже. Позже деревню переправили в деревню Машки, вернее, школу, извините, и здесь осталась одна начальная, то есть она существовала даже еще немножечко позже. Часть здания перевезли в поселок Высокое в 1960-е годы, но оставшаяся сгорела в 1990-е. То есть вот можно предположить, что это именно та часть сгоревшей школы, которая простояла еще 35 лет, и вот в таком виде можно ее сейчас лицезреть. Так что сделаем такую гипотезу о том, что это здание, это все-таки школа. Хотя никаких данных в открытых источниках не найти, и, наверное, нужно ехать и смотреть какие-то строения, какие-то реестры уже на месте. Но, тем не менее, почему бы нам не пофантазировать? На этом все. Это был рассказ о том, что иногда можно найти что-то такое, о чем вообще нет никаких данных, даже если это вроде бы известная деревня, даже если в этой деревне есть другое знаменитое здание. Но тогда мы подключаем фантазию, смотрим историческую справку, в общем-то, о самом месте, строим гипотезы. По крайней мере, это интересно. На этом все точно. С вами была я, Наталья Луковникова, мотопрогулка выходного дня. И до новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
8: Ты его никак, только вот.
9: Прямо несуйся сбоку, если
10: косо. Если там аккуратно пройди, то...
6: Хроники путешествий.
11: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
12: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1867 году родился Израиль Лазаревич Гельфанд, один из самых потрясающих авантюристов начала 20 века, известный под именем Александр Парвус. Учился он в Базельском университете, там начал писать очень хлестко и эффектно на политические темы. Его статьями зачитывались молодые русские марксисты, включая Владимира Ленина. Из дружбы с русскими марксистами родилась газета «Искра», которая со второго номера начала печатать в типографии, устроенной на квартире Парвуса в Мюнхене. Парвус проявлял себя великим авантюристом. Промотав гонорары Максима Толстого на своих любовниц, он уехал в Константинополь, где представился представителем крупнейшего торговца оружием Безеля Захарова и концерна Круппа. Но что самое интересное, он потом стал им в действительности. С началом Первой мировой войны Парвус ратовал за победу Германии, так как это должно было привести сначала к революции в России, а затем и мировой. На осуществление своего плана революционной пропаганды в России он получил 1 000 000 марок от германского МИДа. Правда, очень скоро немцы стали подозревать, что Парвус основную часть денег положил на свой счет. После победы февральской революции в России Парвусу удается получить новые 5 000 000 марок для проезда Ленина, как вождя единственной антивоенной партии, в охваченную революцией Россию. Судя по всему, большую часть денег Парвус также присвоил себе. В начале 20-х годов он вернулся к журналистике, получил очередные деньги на создание прогерманских настроений в Европе и громогласно пророчествовал, обращаясь к союзникам. «Если вы разрушите Германию, то превратите германский народ в организатора Второй мировой войны». Вскоре он умер, и после его смерти не осталось никаких бумаг, и таинственным образом исчезло все его многомиллионное состояние. Кто был главным кукловодом во всей этой истории, до сих пор неизвестно.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот ты, ну, долгие годы уже в этом бизнесе, и вот эти разговоры, которые столь любят люди у стрелки Васильевского острова, там сколько прет, вот эти стандартные такие, а у вас какой объем, а у вас там вот сколько килоньютонов там и прочее, тебя вообще не подташнивают уже, потому что ты каждый день встречаешься с клиентами, многие из которых тоже пытаются поговорить на какие-то такие мототемы, а для тебя это уже это ежедневная мука. Нет?
2: Слушай, а мы сделали очень просто. К нам не заходят практически никогда люди со стороны, потому что у нас нет вывески, она мне нужна как раз. Да? Изначально мы, когда ее повесили, начали заходить просто обычные люди, как раз вот именно как на стрелке. Сколько жрет, сколько прет, сколько стоит, а у меня там в детстве в деревне Ява есть. Да, здорово, мне это всем не интересно. Вот у меня есть тут от литра и выше мотоциклы. Твоя Ява там или что там у тебя было? Ну, блин. Поэтому у нас нет вот таких людей. А если новички заезжают, ну, такое тоже бывает, тоже пытаются иногда делать вид, что понимают мотоциклы. Здорово. Я столько занимаюсь, я до сих пор в них не понимаю. Ну, поэтому просто понять, простить. Ну, иногда покерфейс бывает. Ну, иногда люди тебе рассказывают, да там все просто, надо ту вот эту гайку открутить, все получится. Я говорю, хорошо, что ты к нам приехал тогда?
1: Да.
2: Наверное, если так было бы просто, ты бы сам это сделал. Или у меня просто времени нету. Бывают такие трудные люди. По большей части мы стараемся просто работать с людьми, которые близкие по духу или наши по духу.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. We will rock you.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефис Балка.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
12: если
13: посмотри.
12: Там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
13: а дальше, не
11: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Всем доброго дня. В эфирной студии Александр Цыпин. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня в неурочный час, но счастливый, я уверен, мы встречаемся с самим великим брендом Royal Enfield. И с большим удовольствием я представляю сегодняшних гостей студии. Великолепная Мила, она у нас глава Royal Enfield Riders Club. Мила, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый
0: день. Как ваши дела?
1: Ой, все прекрасно. Я очень рада быть здесь. Хочу поприветствовать всех слушателей радио.
0: Спасибо вам. Да. Расскажите потом, где такую рубашку достать.
1: С
0: такой эмблемой. Да, она пришла не одна, а в сопровождении мотоциклистки, поэтессы, обладательницы всех поэтических кубков, а также прекрасного нового мотоцикла компании Royal Enfield, бренда, голубого цвета, насколько я помню, великолепная Алена Робинс. Алена, привет.
2: Привет, Саш, да. Мотоцикл прекрасный, Royal Enfield Hunter. Вот. И он в разных расцветках бывает, и они, кстати, обновляются.
0: Я об этом тебя не спрашивал, но ты сразу рассказала, молодец.
2: А я профессионал.
0: Да, друзья мои, ну давайте пойдем тогда прямо по списку, так как у нас такой ознакомительный некий эфир получается, и буквально немного какой-то справочной информации. Насколько я знаю, Royal Enfield, Мила, поправьте меня, присутствует в Российской Федерации четвертый год подряд.
1: Четвертый год, да, все верно.
0: И уже наводняет, правильно говорю, наводняет, или дополняет, как правильно, мотодвижение заполняется мотоциклами этого красивого,
1: да,
0: породистого бренда. Да. Что у нас на данный момент, что за дилеры у нас в стране?
1: Ой, у нас...
0: Не в стране, наверное, из Петербурга, да.
1: Ну, у нас есть представители во многих городах России. На данный момент у нас порядка 18 городов. А в Петербурге, да, у нас есть дилеры наши прекрасные. Это Мотодарт, это Лахта, и в том числе Арсенал на Пискаревском, и также Мотополе находится в Кудрово. Угу. Ты прекрасно знаешь этих ребят, я так понимаю.
2: Я всех знаю, да.
1: Да.
0: Это большие или разноразмерные? Потому что дилер может быть небольшой, дилер может быть в принципе вообще на компьютере. Просто клиенту показывает, вот выбирай цвет, я тебе закажу.
1: Они у нас все, ну как бы все полноразмерные, очень даже... хороший.
0: И... Везде можно сесть, посидеть на нем,
1: конечно,
0: постоять рядом.
1: Там все продается, можно прийти, посмотреть, прекрасный персонал, все узнать, разузнать, посидеть на мотоциклах, выбрать тот, который тебе понравится. В том числе там представлены наши там аксессуары, линейка одежды. То есть в этом смысле все очень красиво и достойно.
0: Мила, а как вы считаете, а в чем секрет вот этого обаяния этой марки? Ну, как известно, ну, во-первых, англичане, как говорят, говорит официальная вся наша пропаганда и пресса, типа англичане нас не любят и всячески обижают при первой возможности, но в то же время эта страна дает огромное количество шарма такого во всем, и в литературе, и в поэзии, как мы знаем, и, ну, много в чем, в одежде,
2: в музыке,
0: конечно, да, да, совершенно верно.
1: Твой любимый?
2: Да.
1: Наш любимый.
2: Да.
0: А в чем очарование вот этого именно бренда? Он,
1: ну,
0: же
1: знаете,
0: старый, древний.
1: Да, старый, древний бренд классических мотоциклов. С 1901 года производят мотоциклы беспрерывно. Ну, я считаю, что, конечно, выбирают мотоциклы Royal Enfield люди, которые со вкусом, которым не нужно ничего доказывать на дороге, не нужно какие-то гонки устраивать там, да, и это какая-то, наверное, свобода в какой-то степени, потому что мы не привязаны, даже вот я, вот лично я, да, занимаюсь, я развиваю сообщество по всей России, и в каждом городе мы активно сейчас это все интегрируем.
0: То есть вы действуете мягкой силой, так проникаете, да, информационный,
1: но,
0: такой, да?
1: Да, но у нас как бы вот все очень свободно и без каких-то...
0: А какой принцип? Покупайте, потому что он хороший, или вы не купили, значит, дурак еще просто? Какой подход?
1: Ну, тут подход, на самом деле, у каждого свой, то есть я имею в виду, что каждый человек просто как бы с душой выбирает мотоцикл, и мне кажется, Royal Enfield — это именно история про дороги, про какое-то, знаете, когда вы никуда не торопитесь и просто кайфуете, едете, и это какая-то эмоциональная покупка на самом деле.
0: Можно говорить, что это мотоцикл для людей спокойных, потому что вот эти вот, которые обуены страстями, вот эта молодежь на спортбайках, которые и вот помчался. Royal Enfield
1: для зрелых людей, которые, да, уже как-то вот пришли к какому-то, не знаю, пониманию, что ли, жизни.
0: Можно ли сделать вывод, что Алена Робинс уже в зрелом возрасте у нас. Вот я сейчас на опасный лед вступил.
1: Это Алена молодая и красивая. И на самом деле, да, у нас, как сказать, если касательно, там, например, возрастов, это абсолютно разный возраст людей. То есть вот у нас сейчас был последний выезд в Комарово, мы ездили с нашим сообществом, и там ребята, например, это уже дети наших клиентов, то есть они покупают мотоцикл второй, да, там, допустим, вот у нас есть.
0: Так, один. Подождите, это что же за дети? Значит, опять считаем...
1: То есть мальчик 18 лет, он только сдал на права и вместе с папой ездит на наши выезды.
0: А, я думал, что, знаете, 4 года назад бренд пришел, после этого родились дети, и уже тем, которым всего 4 годика, они уже вместе с родителями... Я это неправильно
1: понимаю. Нет, нет, чуть-чуть не так.
0: И вот. Получается, что очень разновозрастная компания.
1: Да, разновозрастная. То есть у нас есть там и 50+, и 30+, и 40+, и молодые ребята. Их, конечно, поменьше, вот, но да, действительно.
0: А вы так задушевно иногда, знаете, за рюмочкой текилы, там спрашиваете, ну че, что вы все-таки, вот что ты купил Royal Enfield? Ну вот, ну расскажи.
1: Нет,
0: вот.
1: Ну я так, нет, мы так не делаем.
0: Что они говорят?
1: Ну, я скажу так, наверное, в основном те, с кем я общаюсь, они выбирают мотоциклы, потому что удобно, потому что ты реально как бы с любым ростом, по сути, неважно, да, какой у тебя рост, ты любой мотоцикл подберешь себе в нашей линейке.
2: Да, мне это очень важно было.
1: Ну и мне тоже, Алена, я как бы... Вот, поэтому выбирают за счет чего? За счет того, что он красивый, действительно красивый мотоцикл, и он железный, ты на него садишься, ты понимаешь, что это не пластмассовый мотоцикл, а реально как бы классный, качественно сделанный мотоцикл, который практически не ломается. Вот вообще.
0: А какая в этом смысле статистика, правда?
1: Ну вот, знаете, точную статистику, конечно, я не скажу, потому что это чуть не моя, так сказать, зона там ответственности и так далее, вот, но я же общаюсь с сообществом достаточно плотно, и плюс у нас есть там канал, где
0: вы... идете мимо многочисленных дилерских центров, вы видите, вот завалено все железяками Харли Дэвидсон, вот прямо на улице, вот завалено все BMW, тут свалены в кучу. Подходите к вашему, а там стоит один, у которого только лампочку поменять.
1: Вот можно примерно так и есть. Вот именно, да-да-да.
0: Алена, да-да-да, у тебя да, такой строгий взгляд.
2: Ну-ка. Я скажу, потому что ну, тоже общалась с дилером, я не сразу пришла к этому всему. Я на тест-райды ходила, которые, кстати, тоже устраивают. То есть ты приходишь и катаешься, ну вот абсолютно бесплатно, и примеряешься. Так вот, один из дилеров мне сказал, что, говорит, уникально, очень мало случаев. Очень мало случаев возврат по гарантии обращения. Вот это для меня было очень важно.
1: Да. Да, именно так и есть. У нас очень мало гарантийных случаев, и в целом...
0: То есть индийское
1: то есть
0: железо...
1: Мы вот четвертый год на рынке.
0: Индийское железо, прямо выкачанное из гималайских гор. Вот оно крепкое, как вообще нержавеющее, и такое очень надежное.
1: Мотоциклы простые, они несложные, они не напичканы каким-то количеством нереальным там электроники. То есть там, в принципе, ломаться практически нечему. То есть там как бы ресурс у двигателя огромный. То есть, ну, в целом, я считаю, что это действительно тот случай, когда ты не хочешь, знаете, как не вылезать из дилерского центра, потому что все время что-то нужно починить.
0: Ну, может, мне девушка-приемщица нравится, я не буду вылезать.
1: И на самом деле это мотоциклы, на которых можно проезжать огромное количество километров и вообще не знать никаких проблем, болей и всего, что с этим.
0: Какими представлены мотоциклами сейчас бренд? 3, 4, 5, по-моему, не очень много.
1: У нас линейка порядка 14 мотоциклов. 14.
0: О, да?
1: Да.
2: На любой вкус.
0: Что-то мне как-то казалось, там
1: да,
0: поменьше,
1: на любой вкус.
0: Побольше.
1: У нас есть Турендуро, у нас есть Круизер, там Суперметеор 650, очень красивый. У нас есть, там, не знаю, такой дорожный хулиган, городской хулиган Герилья, да, 450. Да. Я очень люблю этот мотоцикл.
2: Да, Герилья на Дюка похож, честно говоря, мне вот напомнило.
1: Да, да,
2: я
1: да.
2: Я брала на тест-драйв его.
1: Он очень классный именно для города. Есть Гималайан Турендуро, и у нас есть отдельные выезды, где мы собираемся исключительно только на этих моделях и ездим вне дороги, вне трассы, то есть там по каким-то немножко там таким, да,
2: по Гималаям.
1: Небольшому внедорожью. Вот, поэтому на самом деле на вкус и цвет прям вообще.
0: Ну, а вот в дилерском центре я, по-моему, был, может быть, пару лет назад, во время мотомасленицы какой-то заходил и видел красивые Royal Enfield.
2: Один из них был, может, мой, еще... между прочим.
0: Да, наверное, да. Но мне не показалось, что их много. И как раз вот это для меня лично это был плюс, потому что, ну, глаза не разбегаются, а ты спокойно понимаешь, вот покрупнее, вот большой, вот там поменьше, а вот там задиристый, спортивный, как-то так. Но вы говорите, что их прямо гамма целая, да?
1: Да, их достаточно много, то есть у нас, получается, и 650-й двигатель есть.
0: А они все прямо вот здесь в наличии у нас,
1: да,
0: в России?
1: Конечно.
0: Или надо заказывать какой-то?
1: Нет,
0: такой
1: все
0: редкий?
1: В наличии. Ну, как бы зависит от дилера, да, бывает, допустим, приезжаешь к дилеру, у него нет, но тебе ничего не мешает там посмотреть, что есть в других городах или там в соседнем дилере, в твоем же городе может и быть в наличии, то есть это как, ну, обычная покупка в магазине, когда ты понимаешь, что если в этом нет, ну, значит, я найду в другом.
2: Потому что моего Хантера, опять же, даже цвет можно было выбрать, вот, потому что он очень красивый, и не только голубой, и красненький, и такой черный с золотом с деда, и такой с мятными полосками, мне очень нравится.
0: Мне мерещится цвета хаки.
1: Мне очень нравится, как ты говоришь про Хантера, ты просто амбассадор Хантера вообще.
0: А что это?
2: Это модель такая, Royal Engine.
0: Среднего размера?
1: 350.
2: Довольно маленький, то есть для таких людей небольшого роста, как я, для девушек, очень удобно, мне не приходится его с криками и матами из гаража выволакивать, мне просто нет сейчас гаража, я просто так успокоюсь, раз, он легкий. И он, та самая вот такая классическая внешность, она напоминающая ретро-мотоцикл, где чопперы, бобберы. Конечно, я влюбилась не в него, я влюбилась, как у тебя мотоцикл этот, господи.
1: GT Continental, да, 50. Но пока это такой кофе-рейсер.
2: Кофе-рейсер. Для меня это пока тяжело, дорого и сложновато. А вот Хантер, это прям то, что доктор прописал, я на него села, и мне даже вот один из дилеров сказал, это твое, говорит, тут просто все, Алена, это твое.
0: Ну, вообще, по названию видится окрас хаки, специальные кронштейны для винтовки, для удочек, там палатка сзади.
2: Да нет, Хантер, ну, просто не знаю, он поохотился на мое сердечко.
0: Да. О, как красиво!
1: Как классно ты сказала, я же говорю. Алена вообще. Ну, на самом деле, у нас действительно очень много мотоциклов, и я, поскольку представитель бренда, я имею возможность прокатиться на каждой модели, и я действительно до сих пор, я не могу сказать вот однозначно, какой вот самый лучший, самый классный, который мне очень нравится. Есть, конечно, которые мне не очень по росту подходят, но даже Гималайн 450, который, по сути, турендура, на нем я езжу, да, то есть потому что там центр тяжести низкий, как бы, и в целом я на него запрыгиваю.
2: Очень ловко.
1: Да, очень ловко. Вот, поэтому, а так в целом, да, ну, конечно, приходите, выбирайте, на самом деле очень выбор классный, под любой вообще запрос.
0: Давайте мы на этой позитивно-грустной ноте, ну, позитивная она позитивная, а грустная это расставание с деньгами потенциальное. Мы продолжим буквально после полторы минуты музыкальной паузы. Напомню, что в гостях у нас замечательная Мила, она же глава Royal Enfield Riders Club Россия, наверное, так скажем. И она же официальный представитель этого же самого бренда в России, Royal Enfield. И Алена Рубинс, фанат, обладатель мотоцикла Хантер, да?
2: Royal Enfield Hunter.
0: Да, голубого цвета.
2: Да.
0: Достаточно сказано, да? Принцесса, мотоциклистка, журналистка, красивая женщина.
1: Пока!

0: Вы на волне радиостанции Моторадио, друзья мои. Мы продолжаем эфир с участием сегодняшних гостей, представителей бренда Royal Enfield в России. А именно у нас в гостях Мила великолепная и Алена Рубинс, тоже, естественно, великолепная. Всем вам знакомая по авторской программе «Женский ответ». Мила, вот вы выглядите юной девушкой, а слушаетесь как опытный такой уже мотоциклист. У вас это с детства? Расскажите немножко о себе. Как вас угораздило?
1: Ой, угораздило меня, конечно, конкретно. Я родилась в семье, где папа очень любил и любит технику. Вот, поэтому я, можно сказать, выросла в гараже. И в целом у меня детство, конечно, было сумасшедшее. Я с мальчишками как и в футбол бегала, играла, так и, собственно, занесло меня в эти во все гаражи садоводческие, где мы там то Запорожец собираем, то какой-нибудь Карпаты, Ригу, Яву, Иш там вообще. Ну, то есть я ездила на всех, на всем российском автопроме, мне кажется. Вот, и, ну, потом уже какие-то мои увлечения начались там с уже серьезной техники. То есть у меня там в 16 лет уже был мотоцикл, я в 16 лет сразу пошла, сдала на права, ну, вот, и начала потихонечку кататься по городу и так далее. Но у меня уже был опыт, потому что я по садоводствам ездила, ну, на всех мотиках, и для меня это уже просто вот было понятно.
0: А чем абсолютно вы объясняете вот свою такую тягу? Ну, просто выросла в окружении, ну, или не... все-таки что-то внутри?
1: Наверное, все-таки внутри, потому что вот я выросла, у нас четыре сестры, у меня три сестры, нас четверо в семье, ну вот. Но только у меня такая тяга. У меня, конечно, сестры тоже любят технику, а остальные собираются, но не двухколесную
0: больше. Наша-то опять на своем этом вонючем ездит, да. То ли дело мы.
1: Да. Так вообще я очень люблю, конечно, и мотокросс, и снегоходы, и квадрики, и вообще, то есть у меня вот детство прям максимально было экстремальное, и в грязи валялись там, и в снегах застревали там просто, ну, приключений было очень много.
0: Ну вот мне кажется, у Алены как раз какая-то другая ситуация, мы ее знаем давно, и она никогда не была, по-моему, мотоциклисткой, у нее как-то это вот наступило непонятно как.
2: Другая семья просто, но я в 96-м году там, или в 80-каком-то году дядя прокатил. Я маленькая была, и мне уже понравилось двойкой. И году в 99-м я влезла в какой-то Choppers Club, был у нас такой еще, я сейчас, ну, совсем еще школьница была. Я с этими пьяными грязными дядьками каталась двойкой. А потом как-то вот пришло понимание, что я хочу свой мотоцикл, но уже во взрослом совсем возрасте. Мне не такая, как у Милы, интересная история.
1: Ну ладно, у тебя тоже интересная.
2: На лыжи, по-своему просто. Я на лыжи встала на горных 33, на мотик села в 33, буду возраст Христа просто меня долбанул.
1: Ну да. Ну, в общем, экстрим у нас в крови просто.
0: Окей, да. Можно говорить, что Royal Enfield продает не столько мотоцикл и сервис к нему, сколько вот некую философию, образ жизни.
1: Да.
0: Расскажите.
1: Это действительно так и есть. Мы очень развиваем этот образ жизни. И как раз-таки вот сообщество, оно для этого и создано. Для людей, которые ищут не просто покупку мотоцикла и просто ездить, да, ездить со смыслом, ездить вместе, объединяться в какие-то группы, компании и так далее. То есть вот после того, как мы уже провели там протяжении 3 лет там энное количество райдов, я уже за счету сбилась, сколько их было, ребята начинают объединяться в какие-то свои даже вот небольшие группы, они планируют свои поездки и так далее.
0: Ну вот Riders Club, ему сколько уже времени? Это вот образовалось ведь, то есть,
1: ну,
0: стало
1: с моим
0: понятно,
1: появлением, что это... по сути. То есть получается это уже, ну сколько уже?
0: Ну,
1: третий год.
0: Третий год, да. Ничего себе, да. И он сейчас насчитывает большое количество людей, которые слушают нас сейчас, по всей видимости, да?
1: Ну я очень надеюсь, мы приложим все свои возможности и силы для того, чтобы как можно больше людей нас слушало и на самом деле, может быть, даже и участвовало в каких-то таких наших...
0: Так в чем все-таки философия? Это спокойствие или, наоборот, энергия? Или это какие-то любовные связи? Или финансовые какие-то?
1: Я надеюсь, что это все вообще в совокупности имеет место быть, потому что, ну, действительно, кто-то знакомится, действительно, я знаю истории, где у нас даже есть пара одна очень классных ребят в Москве. Они сыграли свадьбу на Royal Enfield Supermeteor 650. Они поделились этой историей с нами. Мы о них рассказали. То есть у нас есть такая история в лицах, когда
0: может
1: вы можете...
0: Может быть, она банальная. Например, у него был мотоцикл, у нее нет. Она за него вышла замуж и сказала, теперь это имущество напополам по закону. Каждый второй день катаюсь
1: я. Нет, они, конечно... Нет, у нас не такие. У нас ребята очень все, конечно... В общем, я на самом деле хочу сказать, что действительно в совокупности все это, все, что вы перечислили, оно все имеет место быть. И действительно, в сообществе люди находят и друг друга, и, может быть, даже какие-то проекты, работу и так далее. То есть это прям вот вообще про все. Правда, Алена?
2: Ну, да, вот я, в принципе, такое знакомство интересное завела, и надеюсь, что это выльется в какие-то творческие проекты, может быть.
1: Да, в том числе. Вот у нас
0: Алена
1: как получилось. Да, я, например, про Алену, я услышала, мне прислали ссылку на моторадио, как-то первый раз пришла на тесты. И я думаю, какая классная, как она классно сказала про Royal Enfield, причем просто так, мы же там...
2: Да, я еще никого не знала вообще. Мне просто понравились мотики, я о них рассказала. Вот, и это был уже сделанный выбор. И под Новый год Дед Мороз мне принес этот мотоцикл с большим бантом. Я, правда, ему потом денег отдала за это, но неважно. А что еще мне понравилось еще в Royal Enfield люди, что они действительно простые и классные. Я вот на карельский райд взяла с собой мужа, который у меня совершенно не мотоциклист, но я знала, что... И он такой человек социопатичный. Я знала, что его там никто не обидит, что ему понравится. Действительно, ему очень понравилась компания.
1: Да, у нас, правда, очень хорошее сообщество, очень открытых людей.
0: А там кормят у вас во время райда?
2: Кормят.
0: Это важный вопрос. Да?
2: Не, серьезно, кстати, без шуток. Меня первый раз это настолько поразило. Я такая, да ладно. Да,
1: расскажи про Комарова, как было вкусно.
2: Ой,
1: в Комарова мы едем второй год подряд.
0: А есть какие-нибудь?
1: Ой, третий, простите, пожалуйста. Третий год подряд мы ездим в Комарова.
0: Какие-нибудь
1: это была моя такая идея.
0: Royal Enfield или какая-нибудь запеканка Royal Enfield, нет?
1: Ну, нет.

0: Век уже, но это просто вот такой какой-то обычный городской райд. Конечно, не без помощи мото-братанов. Мы это
1: братаны
0: все
1: на побагаж,
0: да,
1: наши ветер.
0: Втыкаем колонны, едем красиво, четко, ровненько. Вот, поэтому и ребята молодцы. Мы на самом деле с каждым годом, я даже вижу, как и колонна лучше идет. Ребята, ну, то есть у нас очень много же первосезонников, кстати говоря. Вот, у нас очень много ребят приходит, которые вот только получили права, и это их первая покупка. Мотоцикл.
2: Слушайте, а можно
0: он
2: говорить,
0: очень классный что, для первосезонников.
2: Можно говорить, что очень удачный ценовой вот этот вот срез
0: диапазон,
2: получается, да. Вроде как и не очень дорого, и не дешевый
0: цена,
2: какой-то
0: качество.
2: Такой обидно. А ну, вот супер. Такая хорошая серединка, можно говорить, что это
0: конечно,
2: так, да?
0: Конечно, так и есть. Абсолютно так и есть. И...
2: А почем стоят? Помните на память? Ну что-нибудь.
0: Ну,
2: какой порядок примерно?
0: 500, 600, 700.
2: Это за что?
0: За мотоцикл.
2: Ну, за большой.
0: Ну, за разные, да, но то есть это там как бы за хороший большой мотоцикл.
1: Мой малыш стоит как бы 460 тысяч примерно, но это новый мотоцикл, как это мой Саша муха не сидела. То есть это, то есть ты берешь не китайца какого-то галимого, ты берешь хороший вкусный мотоцикл, а ну да, если хочешь чуть помощнее, будет подороже, но это не будет там миллион, два, десять, там, пять миллионов. Как квартира, как у меня знакомый купил какую-то новую Хонду за 3 миллиона, а в ней какой-то песок внутри был. О чем мы говорим? Качество упало.
0: Да.
2: Слушайте, а
1: не будем
2: я
1: ругать
2: так понимаю,
1: Хонду, но все равно.
2: Я так понимаю, что технологически они не очень пронизаны насквозь все с ног до головы, как вот современные там все с дисплеями, с разными там блютусами и так
0: там
2: далее.
0: Нет, там есть дисплеи, там есть, например, зарядка, что очень удобно.
1: Очень удобно.
0: Алена очень любит этим пользоваться.
1: Да, у меня уже батарея плохо держится.
0: Там есть навигация, то есть ну какие-то такие минимально то, что нужно, оно есть. Оно просто вот я вообще, честно говоря, так не люблю, когда очень все сложно. Мне вот, знаете, вот сел, поехал, все понятно. Там вот сел, поехал, все понятно. У тебя спидометр, тут у тебя все показано, какие-то модели есть с дисплеями, там можно что-то, там режимы, например, поменять, какие-то там оффроуд, не оффроуд.
2: Можно говорить, что это удобная достаточность и простота в
0: да,
2: хорошем
0: конечно,
2: смысле.
0: Конечно, вот. Это понятные, доступные, офигенные, качественные мотоциклы.
2: Ну, как айфон, достал,
0: да.
2: Нажал и снимаешь.
0: У меня опыт езды огроменный. У меня мотоциклов в жизни было огромное количество разных. Я когда села на мотоцикл Royal Enfield, а села я, потому что меня папа его купил, он приехал на нем и говорит, новые мотики только-только появились. Я вообще, честно сказать, такой лох. Я вообще даже не знала, что это за бренд такой. Я на него села. Я говорю, папа, офигеть. Я просто говорю, крутой мотик, реально, он железный. Ну, я говорю, я ездила на многих мотоциклах, и этот меня реально очень сильно порадовал. Я говорю, наконец-то у тебя нормальный мотоцикл в гараже, который вот кайфовый. Я на него сяду и поеду. Вот, поэтому так вот я познакомилась 4 года назад с этими мотоциклами, потом уже вот пришла туда.
2: То есть для начинающего мотоциклиста хороший выбор, вот совсем человек не очень опытный.
0: Да, абсолютно. Причем вот модель Hunter как раз как вот у Аленочки нашей любимой.
1: Аленочка, да, не очень бесстрашный мотоциклист, как тут меня написали в одном паблике. Я очень страшный мотоциклист, я боюсь. Вот.
0: Это классный мотоцикл.
1: Hunter очень многие ошибки прощает. У него действительно мощный, хороший АБС. То есть если гусь 310, он не тормозит. Ты жмешь на тормоза, он не тормозит. Hunter нормально себе тормозит.
0: Тормоза хорошие, коробка входит хорошо, нейтралку легко поймать.
1: Да.
0: То есть я говорю, я знаю, с чем сравниваю.
1: После гуся,
0: я
1: извиняюсь.
0: Просто не хочу произносить эти бренды здесь вслух, но реально как бы коробка, ты стоишь на светофоре, подъезжаешь, уже нейтралку втыкаешь, как бы вообще никаких проблем.
1: Могу сказать, как Саша любит такую некую пошлость, что есть у меня одна коллега, и она сказала, когда я вышла замуж за вот этого человека, я поняла, что заниматься любовью оказывается приятно. Так вот, когда я купила именно Royal Enfield, я поняла,
2: почему
1: что
2: Саша это любит? Любопытно сейчас было.
1: Ты любишь такие шуточки. Я поняла, что ездить на мотоцикле, это оказывается приятно. Ну, хотя, как бы, Дюк тоже был хорош, но вот...
2: То есть на предыдущих это было все-таки, ну, такая... Ну, вот труд, определенный труд.
1: Меня разочаровал знаменитый немецкий бренд, к сожалению. А вот индусы молодцы.
2: Вот сейчас специалисты бы в эту галочку ставят, не понравилось ей. Не понравилось Алене Рубинс в России, не понравилась наша техника.
0: Ну, кстати говоря, хоть и мотоциклы собираются сейчас в Индии, да, ну, то есть уже там, но при этом дизайн же до сих пор в Англии. То есть дизайн и все это все до сих пор англичане. И это очень приятно.
2: Есть какой-то мотоцикл, вот, Мила, лично ваш, мне самый любимый в линейке в текущей?
0: Я очень люблю GT Continental 650. Это кофе-рейсер, и он на клепонах. То есть я как бы сижу, мне нравится очень эта посадка. Мне нравится, как я на нем выгляжу. Но он прям мне и по росту хорошо, и все. То есть мне прям...
1: А зеркальный бак у него какой-то.
0: Да,
1: Господи.
0: И хром. В хроме, когда все
2: Но мы еще пока не накопили еще на него. Еще процесс идет, да? А можно... предположить, что Алена, вот сев на Хантер, через какое-то время разочаруется, ну просто ей не будет хватать там.
0: Ну или она просто захочет чего-то еще.

0: следующий шаг, это как раз вот может быть легко. Но на самом деле я бы на твоем месте еще присмотрелась к шотгану. Это такой бобер, но тоже очень кайфовый. Значит, и какой еще, мне кажется, тебе подошел бы... Ну, наверное, шотган и GT Continental.
1: Ну, Continental из клипон мне не нравится. Я начинала все время с клипонов, я их боюсь просто. Но мотоцикл...
2: Это такая низкая посадка, я так понимаю.
1: Нет, вот у него вот так сидишь? Вот так ручки сделаны. Да, и ты вот так вот сидишь, как гонщик настоящий. Ага. А у меня спина просто еще болит.
0: Ага. У меня тоже спина не все хорошо.
1: Я хоть и молодая, но уже не новая.
0: Да, но он на такие, знаете, тоже. Это кофе-рейсер. То есть это красиво. От кафе до кафе. То есть вот на какие-то долгие райды, там, много километров.
2: А вот вы говорите Continental, судя по названию, это вот что-то такое шоссейное на большие расстояния. Или нет?
0: Нет, он на это не рассчитан. Он рассчитан на большие расстояния, но с остановками, в общем. То есть, как бы попить кофе по дороге, остановиться, это как бы про него.
2: Если серьезно говорить, вот некто слушает нас сейчас и говорит, ну да-да-да, а как с сервисом, а как с центрами сервисными, а где его ремонтировать, а что с запчастями? Ну вот расскажите.
0: Да-да-да. Ой, ну слушайте, я, конечно...
2: Содержание.
0: Ну, смотрите, у нас в каждом городе есть представитель. Или наши дилеры, и в каждом городе.
2: А сколько городов
0: придилерских?
2: Уже?
0: 18.
2: Ого!
0: Да, да, 18 городов.
2: А это идет прямо как-то с юга, да, вот там, где Индия недалеко еще. Нет, нет.
0: Ну, вся Россия, в общем, да. Ну и, соответственно, в каждом дилерском центре есть сервис обязательно. Это как бы обязательное условие, поэтому там проходит и ТО, и можно с мотоциклом что-то делать, придумывать и так далее. Это уже какие-то уже истории, там, не знаю, именно с определенным дилером, там, что они вам предложат, допустим, там, какие-то
2: аксессуары. А вот это вот ужасное словосочетание «человека-час», он же очень разный. Есть, есть люксовые бренды, тот же Harley, наверное, там где-нибудь в какой-нибудь усредненной Европе, там человека-час какой-то, ну, там, такой дорогой, да, потому что и мотоцикл
0: но
2: дорогой.
0: Ну, а вы имеете в виду, что от дилерского центра к дилерскому центру, допустим?
2: Нет, нет, я имею в виду в сравнении с другими брендами вообще. То есть можно ли говорить, что
0: у
2: нас...
0: У нас очень демократично.
2: Да, да, да. Вот
0: да, это... да, это правда.
1: Да, как бы согласна.
0: В этом плане тут все,
2: так ты-то уже что-то меняла уже, что ли?
1: Я же... проходила первое ТО, потому что мы все почти на гарантии, потому что мотоцикл новый.
0: Три года гарантии.
1: Вот поэтому все на гарантии, мы все завязаны на дилеров, но я могу сказать, что это неплохо.
2: Я, кажется, понял бизнес-модель. То есть принудительно, значит, не хочешь слезть с гарантии, приезжай каждые три месяца, техосмотр по 100 тысяч.
0: Не, ну какие 100?
1: А так везде, так везде. Как бы у других брендов все то же самое. Значит, ты слетаешь с гарантии, то есть, но если как бы у Enfield это стоит одну сумму, то у легендарного немецкого бренда умножить надо на 4 примерно. У меня подруга владелец, я знаю, сколько она денег тратит на свой мотоцикл. Она тратит в сезон по 100 тысяч просто за ни за что.
0: У нас еще и сезон короткий достаточно относительно там, да, других стран.
1: Да,
0: теплых.
1: Мы не Индия.
0: Мы не Индия, мы там, да, не какие-то там, где можно целый год вообще ездить. Это... И, конечно, да, если бы еще это ТО стоило там, как полмотоцикла.
1: Нет, ТО нормально стоит.
2: Ну сколько, десятку стоит?
1: Десятку стоит, но как бы дешевле ТО никак не найти, ни у какого бренда. Я, кстати, вспомнила из Индии вспоминать, там вот эти скутеры, и вот из них, как вот из белого облака выезжает мужчина, индус, в белых брюках, в белой рубашке, весь в золотых кольцах, и на нем что-то белое, под ним что-то белое прекрасное.
2: Это
1: но...
2: поэтому вы белую футболку привезли.
1: Да, но не Харлей.
2: Подарок, да? Все белое,
0: а это
2: вот,
0: я потом расскажу.
1: Но он так медленно, красиво проезжает, и я читаю что-то вот что это такое, думаю я. Потом, когда бренд пришел, вспомнил этого прекрасного принца. Очень красиво смотрелся.
0: Да, так и есть.
2: То есть содержание мотоцикла не слишком обременительное, и с запчастями, если что. Ну, бывает же, наверное, какая-нибудь запчасть, ну, которая ну, не лежит на складе.
0: Ну, слушайте, ну, конечно, такие истории бывают, да.
2: Это
0: да.
2: Огромный лайнер стартует из Домодедово, улетает в Дели.
0: Да-да-да, то есть это все можно заказать, и каких-то проблем таких я с этим не вижу. Вообще, мы в такое время живем, что вообще мы очень рады, что есть такие классные мотоциклы, и в целом, да, там, можно приехать и получить качественный сервис в центре, нормально тебя там обслуживают, все запчасти есть, даже с чего-то есть, это не вопрос. То есть, ну, как бы в целом, учитывая, в каких реалиях мы находимся, ну, я считаю, что мы молодцы на самом деле.
1: Как бы да.
2: Окей, да. Слушайте, вот иногда приезжаешь на мотофестиваль на какой-нибудь, и если приезжает с свободные райдеры, которые не обязаны носить жилетку, ну, определенного образца, они ходят, ну, в чем-то таком, что им нравится. И у многих там Killer of the Road, там Harley Davidson Forever, или там какой-нибудь Honda Goldwing, там Special, да, и да, так далее. Когда мы увидим Royal Enfield The Best Motorcycles Ever?
0: О май гад, какие слова! Нет, на самом деле у нас в этом смысле полная свобода, и нет никакой у нас и не будет привязки. То есть это на самом деле у нас все по желанию. То есть если какие-то ребята собираются в каком-то городе своей группой, у них организуется свой клуб, они могут делать все, что хотят. Они могут сделать сзади себе там Royal Enfield Team, там бла-бла-бла, вообще, whatever, что они
1: Royal
0: захотят.
1: Royal Tigers.
0: Да, то есть вообще как бы это, в этом смысле это свобода. То есть ты как бы сам выбираешь, что ты хочешь. Единственное, что вот я вот вам нашивку сегодня подарила, да?
2: Ой, спасибо,
0: это
2: да,
0: то, что, да, действительно, это наши нашивки, это логотип, который мне прислали из главного офиса, и это был он разработан чисто под Россию, то есть в каждой стране там свои нашивки, да.
2: Это вот именно для это, клуба, да?
0: Это именно для клуба, mm-hmm, именно для дистрибьютора, как бы, как мы вот выдаем, и, соответственно, допустим, у меня вот Раша, да, а, например, в наших других городах нашивки могут быть, допустим, Челябинск, там, Москва, там, и так далее. Также точно с флагами, да, вот ребята, которые...
2: А что-нибудь дает членство в клубе? Бесплатная эвакуация, вертолет прилетает специальный?
0: Ну, вот... Нет, к сожалению, таких привилегий нет.
2: Как у Бентли, нет такого, пока.
0: Нет, пока у нас бесплатная еда.
1: Да.
0: Что тоже немало.
1: У нас, извините, зато и нету, вот когда меня позвали в один клуб, я почитала, там, взнос 20 тысяч, все вот это, вот я думаю, мне зарплата 40, вот а как?
0: Нет, у нас нет ни взносов, ничего. У нас, да, действительно, мы иногда угощаем, иногда не угощаем, иногда просто дарим какие-то классные наклейки.
1: Да, всякие подарочки есть на райдах. Да.
0: Слушайте, потом, мне кажется, знаете, что очень классно? То, что у нас всегда есть классная фотограф Алена, которая делает офигенные фотографии. И когда ты ездишь на наш райд, у тебя всегда есть красивые фотографии. И я так радуюсь, смотрю на сообщество, они очень ждут эти фотографии. Да, потом смотрю, как полетели аватарки тут же.
1: Аватарки, у меня вот все аватарки от Алены, то есть Алена Пахоменко, она все сделала мне аватарки.
0: И у меня.
1: Потому что это красиво.
2: Да. Не очень понимаю, о чем речь, но это очень
1: увлекательно.
2: Бесстрашный
1: мотофотограф, который задом наперед сидит на мотоцикле, в всяких наклонах, поворотах фотографирует.
0: Фотографирует очень виртуозно, на любой скорости.
2: Слушайте, а есть какой-то ритуал, например, глубокой ночью в декабре в заснеженное место приводит потенциального мембера,
0: там его посвящать его там,
2: кровью,
0: да,
2: там
0: кровью и потом, чем только. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Нужно просто быть владельцем мотоцикла. Просто купить мотоцикл, и в этом смысле как бы я очень всегда рада, когда ребята, покупая мотоцикл, пишут нам в сообществе: ребята, я купил мотик, теперь я с вами. Вот. И, конечно, было бы здорово, чтобы и... Ну, и на самом деле, действительно, люди делятся. То есть те, кто сейчас уже начинает такой сарафан, и я вижу, как ребята начинают подтягивать типа друзей своих, там, давай с нами кататься, у нас там классно, у нас сообщество. Вот. Хотя, кстати, я всегда всю жизнь была вообще райдером-одиночкой. Я никогда не ездила в колоннах. То есть вот и все это для меня такое тоже новое. Новый тоже опыт. И я сейчас понимаю, как это классно. И как жалко, что на самом деле мне никогда этого не было. Но сейчас оно есть, слава богу. С классными людьми мы очень классно.
1: А у меня, к сожалению, к счастью, у меня много всяких и колонн и всего было. Особенно там по молодости, по юности. И очень много было компаний, скажем так, которые меня разочаровывали. Неприятные люди со ссорами, с разборками, с какими-то выяснениями отношений.
0: Ой, слава богу.
1: И мне так приятно, что вот в этом действительно взрослые люди, даже те, кто молод, они все как-то вот взрослые, они доброжелательные, всегда встречаешь улыбки, никаких вот этих вот, извините, срачей в этих группах нету. И, кстати...
0: Ну, я это пресекаю.
2: Надо какую-нибудь жилетку все-таки, какую-нибудь.
0: Ну, какую жилетку? Ну, ладно, не будем зарекаться. На самом деле, я бы могла бы представить какую-то очень модную классную жилетку.
2: Ну, какую-нибудь кенгурушку какую-нибудь.
0: Не, ну, какие-то, да, там, какие-то кофты. У нас мерч есть, у нас продается в магазинах много разной одежды, и все это брендированное. То есть тут в этом смысле как раз-таки ты можешь приезжать, выбирать, и очень круто видеть людей, когда они приезжают на райды, и у них там все-таки есть какой-то мерч, какой-то, ну...
1: Еще маленький секрет, Royal Enfield открывает потайную дверку в сообщество кофе-рейсеров, которые ездят на джентльмен-райды, на всяких триумфах и так далее. Угу. С Ройлами к ним можно. Раньше было не можно.
0: Можно.
1: А с Ройлами к ним можно, к этим джентльменам.
0: Слава богу, они нам рады.
1: Да.
0: Но мы же красивые, мы приезжаем все очень красиво.
1: У меня мечта всей жизни был джентльмен-райд. Я мечтала об этом много-много лет. Это вот когда весь мир выезжает в классических костюмах, на классических мотоциклах на улице, там, не знаю, там, Петербурга, Лондона, там, и так далее, и так далее. И мне всегда было нельзя, мне мотоцикл не подходил. А теперь мне можно.
2: Слушайте, ну, вроде бы мы так, считайте, вступили в, надеюсь, в череду бесед, посвященных этому бренду у нас здесь на Моторадио. У меня вот вопрос конкретный. У вас предполагается какое-то событие, мероприятие скоро, правильно? Расскажите, что это такое?
0: Да, у нас будет сейчас очень такое легендарное событие в мире Royal Enfield. Это будет 20 сентября. Угу. Алена, запоминай и записывай.
1: Да я уже давно себе пометила.
0: Да, это будет мероприятие, когда вот в один день все мотоциклисты во всех странах выезжают на своих мотоциклах Royal Enfield. То есть это вот
2: это
0: только...
2: Это глобальная для... такая штука, да?
0: Да, глобально. Это происходит в каждой стране.
2: Но в один и тот же день.
0: И в один и тот же день, да. То есть в этом году это 20 сентября. Все объединяются в колонны, едут куда-нибудь, проводят вместе время.
2: Ну, получают... смысл показать себя, показать бренд свой, да?
0: Да, да, да.
2: Или это к чему-то приурочено, там, ко дню рождения Алены Робинс, там, нет? Или к вашему?
0: Нет, в общем, проводится это уже 15 лет.
2: Ага.
0: То есть это мероприятие называется «One Ride». Вот, масштаб очень большой. В прошлом году One Ride собрал 53 тысячи участников по всему миру.
2: Как-то мало.
0: 53 тысячи. Ну, не знаю, вроде нормально.
2: Может, 500?
0: Вот, а в этом году планируется провести около 60 стран будут заезды. Ага, это 1600 заездов будет.
2: А где и как это будет в Петербурге?
0: В Петербурге
2: секрет
0: мы...
2: Секрет пока?
0: Вот сегодня будет анонс как раз. Мы встречаемся, как обычно, у «Газпром-арены». Мы там все собираемся. Час где-то общаемся и собираемся. И дальше мы едем в одно место, которое вот сегодня
2: пока
0: будет анонс.
2: Пока секрет. Да,
0: да, пока
2: хорошо.
0: Секрет. Там мы все встретимся.
2: Съедим бесплатную еду, ну, да, как говорит Алена, да?
0: Будут угощения, будут подарки, так что будут какие-то розыгрыши там и так далее, поэтому...
2: Давайте вернемся к железяке Royal Enfield, как вот к механизму, да? Вы говорите, гарантия на него 3 года.
0: Да.
2: В течение 3 лет нужно только проходить ТО и не попадать в ДТП там в какие-то,
0: ну,
2: серьезные, да?
0: Да, да, да.
2: И тогда...
0: Ну, если какие-то вдруг там, не знаю, какая-то лампочка перестала гореть, всегда можно приехать к дилеру и обратиться. Они...
2: То есть это полная гарантия. Например, мотор сломался, но при этом ты проходил,
0: да,
2: все,
0: да,
2: ТО,
0: если,
2: и так далее.
0: Если все в порядке, да, не было никаких вмешательств в двигатель или вообще, то есть лучше в него не лезть. Угу. Если не хотите слететь с гарантией, не надо лезть туда, не надо самим вообще ничего делать. Вы можете приехать, показать его. Если что-то не так, все починят, и это будет бесплатно. Если там все по гарантии.
1: Ну, как бы да, это, в общем-то, с любыми машинами так работает.
0: Да, да.
2: Слушайте, а где вы берете персонал? Они летят в Индию, живут среди йогов, там специально там впитывают философию индийскую.
0: Нет,
2: или
0: нет,
2: не
0: нет,
2: что?
0: Нет, нам...
1: Меня уже пометили.
0: Нет, нам философия индийская, на своя философия.
2: Так.
0: Вот.
2: Но специалиста все-таки надо где-то обучить или как?
0: У нас прекрасные механики, прекрасные. В каждом дилерском центре действительно очень крутые механики. И даже у нас один есть победитель среди, ну, там, стран определенных, да, то есть он вышел в финал и занял 2-е место.
2: Ого.
0: Вот. Ну, то есть вот об этом, честно, да, лучше расскажет наш прекрасный Максим Владимирович, который занимается,
2: да, да, да,
0: как раз вот этими вопросами. Я думаю, что он прям про это очень интересно расскажет.
2: Слушайте, каким вы видите Royal Enfield, ну, скажем, ну, не знаю, через 2-3 лет? Можно предполагать, скажем, о двойном увеличении масштабов присутствия?
0: Я думаю, что скоро все будут ездить на мотоциклах Royal Enfield. Просто и все. Вот просто вот.
1: Ну, по крайней мере, многие, очень многие.
2: Не, ну вам, как пиар-руководителю, нельзя другое говорить. А если по-честному? Ну, можно...
0: Если по-честному, да, я действительно считаю, что нас будет гораздо-гораздо больше. Я думаю, X10 точно. Райды будут проводиться в каждом городе России много. То есть это будет действительно сообщество, люди будут объединяться. Ну, то есть я думаю, что это будет выглядеть на самом деле очень здорово, очень интересно. И мы будем всячески поддерживать и ребят, которые, допустим, просто даже не на базе там дилерских центров, да, то есть есть, ну, на базе дилерского центра, допустим, организаторы, которые делают какие-то мероприятия, прохваты и так далее. Но, например, в Москве у нас офигенно активное сообщество, там очень классные ребята, которые вообще абсолютно независимые, они не привязаны, то есть они не работают, они не сотрудники там дилерских центров, и на нас они не работают.
2: Ну, просто энтузиасты.
0: Они, да, просто энтузиасты, они горят этой идеей, они горят мотоциклами, у них сообщество порядка порядка там 1500 человек по Москве.
2: А есть какие-то известные прям покупатели, совсем известные всем там? Ну, скажем, Филипп Киркоров купил там.
1: Давай. Знаменитый, собственно, блогер, экс-создатель канала «В шлеме», который, к сожалению, из-за событий развалился. Сейчас он тоже известный мотоблогер, живет в Москве, Сергей Ланкара. Купил мотоцикл Royal Enfield, по-моему, то ли Continental, то ли...
0: Continental GT.
1: Вот, и он говорит, что да, в моей жизни появились шутки про Кари и Сари, но, ребята, это охрененный мотоцикл. И Сергей ездит, говорит, мне всегда нравился ретро-классик, и это вот то, что мне дало это ощущение. Опять же, есть такой в крымский блогер, Матвеев, по-моему, фамилия, он кастомайзер, он сам собирает байки. У него тоже теперь есть Enfield, он тоже его хвалит очень сильно. Ну, Леша Ветер наш любимый тоже отзывается прекрасно о мотоцикле.
0: Да.
1: Так что известные люди уже садятся.
2: Я думал, что уровнем все-таки туда. Государственная Дума Российской Федерации, кто-нибудь там.
0: Ну, там, кстати, тоже есть. Там тоже есть такие люди, да-да-да.
2: Какие-то фанаты такие образовались.
1: Ну, я говорю просто про людей, известных сильно мотосообществом.
2: А, в мотосрете, да-да. Ну, я не так спросил, значит, да. Я думал, может быть, действительно кто-нибудь такой из совсем знаменитых. Наверняка есть, может, мы просто не знаем.
1: Да, они не всегда светятся, такие люди.
2: Да, и им нельзя. Слушайте, а какие бы вы слова сказали бы человеку, который говорит, может, мне Royal Enfield купить? И вы ему говорите, точно, потому что ты получишь вот что?
0: Ты получишь эмоцию, ты получишь ощущение, знаете, спокойствия на самом деле. То есть ты будешь уверен в своем мотоцикле, он тебя никогда не подведет. И это будет твой очень хороший и лучший друг. Вот
2: можно
0: правда
2: говорить, что это, ну, такой все-таки скорее подростково-молодежный, нет? Или
0: ну,
2: там
0: нет.
2: Женско-женственный, нет?
0: Нет.
1: Это взрослый мотоцикл, действительно. Да, девушкам, женщинам можно, но девушки в основном, конечно, хантеров берут, потому что легко и просто, вот и все.
0: Ну, хантер, гириллия, на самом деле много моделей, которые
1: берут
0: девчонкам
1: еще,
0: очень подходят.
2: А что это за название? Это, кто это вообще понапридумывал?
0: Ну,
2: это сидят в Лондоне люди, да?
0: Да, конечно.
2: И думают, как бы нам назвать, да?
0: Да.
1: А, господи, Интерсептор мне еще очень
0: Интерсептор
1: нравится.
0: Интерсептор тоже классный.
1: Красивый
0: очень.
1: Такой.
0: Очень, да, согласна. Это тоже одна из моих любимых моделей как раз.
1: Вот я в него как раз, по-моему, влюбилась, когда вот на этом имисе увидела. Я такая, вау, какой красивый.
0: Бэр тоже классный.
1: Бэр, да, медведь хороший.
2: Слушайте, а для нашего региона какой маршрут вы считаете самый такой классный для Royal Enfield? Вот прокатиться вот именно отсюда туда, вот, ну, ни на чем другом не получите такое удовольствие.
0: Да любой, на самом деле, маршрут.
2: Правильный ответ.
0: Ну, я серьезно. Я сначала думаю, господи, ну куда? Ну, мы в Карелию ездили классно, на Серегер мы ездили классно. Ну, то есть, на самом деле, любой маршрут, вы везде кайфанете от этого мотоцикла. Он вас не подведет, даже если вы с трассы съездите, даже если эта модель не предназначена, все равно вы классно прокатитесь, даже просто по какой-то брусчатке или там по грейдеру.
2: По тропинке, по грейдеру,
0: да. То есть, ну, вообще...
1: Ну, да, как суперспорт, он не завалится на маленькой гальке, потому что, в принципе, эти мотоциклы сделаны на базе классических, а раньше как бы не было там особо специальных там для того, для сего, все мотоциклы могли проехать почти везде. Вот как бы Royal Enfield принимает эту эстафету. В принципе, на Хантере я тоже не потеряюсь на сельской дороге. Конечно, там что-нибудь такое там совсем грязью завязнет, но по сельской дорожке лесной он проедет.
0: Конечно, 100%.
2: Слушайте, а правда говорят, что если у вас Royal Enfield, то у вас виза в Индию бесплатная?
0: Ну нет, я такого не слышала.
2: Я пошутил только что. Не было такого.
1: Да, она и так бесплатная. 3 копейки стоит.
2: А, ну, возможно,
1: самое дорогое долететь, а так...
0: Было бы классно, чтобы в Англию была бесплатная виза.
2: Слушайте, а по расходу топлива, понимаю, идиотский вопрос, но это все-таки, ну, тоже, наверное, может, важно для кого-то? Или
0: ну,
2: трудно сказать?
0: Небольшой расход, честно сказать, я не совсем в теме, потому что как-то я не знаю.
2: Ну сколько, 20 литров на 5 километров? Господи, там,
1: да
2: нет,
1: нет,
0: сложный
1: нет.
0: Вопрос.
1: Это очень много, потому что у Энфилдов нету высококубатурных мотоциклов больше литра, поэтому едят они все не очень много. У меня Хантер как бы, у меня только Peugeot 107 меньше есть, чем Хантер, разве что.
2: Ага.
1: Peugeot вообще
0: нет.
1: Нет,
0: они экономичные.
1: Они экономичные, то есть прямо не нужно ездить от колонки до колонки, такого нет.
0: Да, если еще не ехать там под 150, например, то есть ты когда едешь там в режиме 80-90,
1: а у меня он не едет столько.
0: Легко хватает.
2: Слушайте,
0: да.
2: А можно, есть какой-то, я не знаю, каталог какой-то, вот если я хочу там вот
0: выбрать
2: там
0: модель
2: зеленого цвета.
0: Конечно.
2: Или там какой-нибудь красный.
0: На сайте.
2: Вот то, чего
0: да,
2: нету сразу в наличии.
0: Royalenfieldrussia.com, заходите на сайт, там есть все модели, там есть все цвета, все характеристики.
1: Выбирать.
0: Можно выбрать дилера, выбрать город. То есть вообще у нас сайт очень, в том числе и по моей тематике, моей любимой, обожаемой. У нас есть календарь событий, календарь мероприятий, где можно посмотреть даты там проведения аж так фестивалей, выставок, райдов. ну, на самом деле, у нас очень активная жизнь. На самом деле, это, я считаю, наша очень сильная сторона в том, что мы активны не только вот просто там продать и забыть, да, про клиента. Мы клиента ведем, то есть мы его показываем, как можно классно кататься, можно использовать там свой мотоцикл в разных условиях, потому что, например, вот те, кто у нас приобретали там Tour Enduro, Гималайн, да, 450, и ездили по дорогам, у нас есть специальный там райд, когда мы едем вне дорог и показываем, как классно на нем. В следующем году у нас в планах сделать Академию бездорожья Гималайн тоже. Мы будем показывать с профессионалами, как классно можно ездить. Они обучат каким-то фишкам там и так далее. Вот Tour Enduro.
2: А где вы уже были в этом году? Из такого, что у всех на слуху?
0: Да, ну вот мы на Селигер ездили.
2: Нет, я имею в виду какие-то фестивали.
0: А,
2: где
0: фестивали?
2: Вас можно было увидеть?
0: Ой, ну мы были везде. Мото-весна, мото-зима, мы были на Имисе, мы были в закрытии-открытии сезонов по всем городам.
2: Балтик-ралли.
0: Суздаль-блюз, Балтик-ралли. Мы туда райдерами приезжали, то есть у нас были там столы красивые, mm-hmm. да, Алён? Мы
1: да,
0: сидели классно.
1: Да, колонны там
0: мы
1: катались.
0: Туда сообществом приезжали.
2: Питер-мотофест у нас был.
0: Да, мотофест. То есть я, честно говоря, даже не знаю, где мы не были.
1: На этом, на Original Meet они были.
0: Движение.
2: Original Meet, да.
0: Original Meet мы кастом там выставляли сейчас вот в этот раз. То есть там кастом-портал на ВДНХ был недавно. Вот у нас еще очень много движухи, на самом деле, связанной с кастомным мотоциклом. Мы в этом году сделали первый в России кастомный мотик. Это как раз очень интересный, классный проект. Про это можно прям отдельный эфир записывать.
2: То есть, значит, если человек пожилой, купил, но ему не интересна вся эта тусовка. Он ездит за картошкой, там у себя вот отдельно.
0: Да, вообще волк.
2: А если человек молодой, и ему интересно именно вот везде рюмочку выпить свою, везде
0: конечно,
2: фотографию сделать. Да?
0: Вот ты приходишь на выставку, так. И ты всегда знаешь, что ты и посмотришь, что есть на выставке вообще, но и всегда знаешь, что ты зайдешь на стенд, ты там встретишь милого, тебе скажет привет,
1: вот,
0: мы пообщаемся, предложим кофе. То есть в этом смысле всегда есть, где тебе приземлиться там и так далее, найти своих. Вот своих ты всегда найдешь.
1: Это прикольно, на самом деле. Мне вот это очень ценно, потому что я тоже в одного каталась, потом каталась с людьми, которые мне не нравились, и я столкнулась с тем, что я просто не знаю, с кем мне и куда больше кататься. На работу мне, слава богу, не надо кататься, кроме моторадио иногда. И тут я встречаю таких ребят, и могу сказать, что мой этот сезон практически на 90% состоял из Royal Enfield райдов, потому что мне всегда ребят, девчат приятно видеть, мне с вами комфортно. И вот, а просто
0: спасибо,
1: так...
0: Алён.
2: Мила, откуда вы берете энергию? Какие-то энергетические напитки
0: пьете? А я
2: скажу,
0: на самом деле...
2: Едите энергетическую еду?
0: Это, кстати, очень важный момент, потому что, когда ты действительно вот большое сообщество, и у меня иногда просто мой директ разрывается просто вот в ТГ от сообщений и так далее, и часто бывает ситуация, когда ты уже такой, ну уже устаешь действительно. Но что меня заряжает, это наше же сообщество, потому что оно действительно очень благодарное. И когда они подходят и говорят спасибо, как вы круто сделали, делали, какие вы там молодцы, вот это то, что меня движет делать это дальше. Потому что на самом деле как бы это страшно иногда. Действительно, я где-то побаиваюсь что-то там и так далее. Мне очень как-то иногда боязно, допустим, что-то, что не так пойдет. Там, и предусмотреть какое-то огромное количество вариаций того, что может быть, это невозможно. Но и при этом нам... Господи, как бы не сглазить, но нам все время с погодой везет каким-то образом. Я вообще не знаю.
1: Потому что у вас я есть.
0: Да, вот. То есть даже если мы попадаем под дождь, это там какой-то вообще такой, небольшой такой, там, кап-кап-кап, и то там в конце уже поездки, но в целом. Вот, поэтому я очень всегда вот заряжаюсь от того, что я получаю эту обратную связь, обратную энергию, потому что меня можно, конечно, и высосать,
1: да.
0: Просто если отношения там, а вы давайте, а мы будем только брать.
2: Бывают люди?
0: Бывают, конечно, попадаются, да. Ну вот и с ними надо как-то находить.
2: А у вас
0: находить.
2: Какая там, на 1000 проданных полчеловека таких? Или
0: да,
2: как?
0: Полчеловека так и есть.
2: Который сам все сломал и приходит, да, и не заметил.
0: Ну, такие бывают, конечно, да. Ну, и на самом деле иногда кажется, вот он такой, конечно, душный чувак, но при этом, когда ты проникаешься им и его проблемой, ты в какой-то момент уже начинаешь понимать, ну, не такой уж он и душный. На самом деле у него свои там куча проблем. А на самом деле он, блин, саксофонист где-нибудь там сидит в Мариинке, играет там в яме, да, у него есть свои какие-то сильные стороны. То есть, ну, не все обязаны быть офигенными мотоциклистами, офигенными там классными вообще в жизни людьми. Ну, при этом каждому человеку можно найти подход. Я считаю, что когда ты с добром к людям, они к тебе тоже с добром.
1: Это точно.
2: Ну что, будем, наверное, потихонечку тогда подходить к завершению сегодняшнего эфира. Еще раз, что можно сказать людям, которые присматриваются к Royal Enfield, как, впрочем, и к другим? Он ведь у нас в одном ряду с кем стоит? Ну, примерно.
0: С Харлеем.
2: Ну как с Харлеем? С Харлеем.
0: Ну, не по объему двигателя, но по качеству сборки точно.
1: Да, железный, красивый.
2: Серьезно?
0: Конечно.
2: Ну, может быть, я думаю, вы скажете, какая-нибудь там Сузуки, Кавасаки какие-нибудь, где-то там что-то вот. Нет?
0: Нет.
2: Хорошо, перефразируем. Можно говорить, что Royal Enfield это вообще отдельная, прямо вот отдельный
0: это
2: мир?
0: Это вот идеально про Royal Enfield. Это прям действительно, это отдельный класс мотоциклов, свободных, для свободных людей, которые не ведутся на какие-то, знаете, вот, я не знаю даже, как это сказать, но вот когда на дорогах тебя там как-то вот задевает, тут вообще ничего не задевает, ты едешь, но просто на исторически классном мотоцикле, у которого действительно богатая история, и это уже круто, все. То есть тут просто ты в дамках.
1: И всегда я заметила, что когда вот это делать всякие там врум-врум на типа светофоре.
0: Мы тоже можем врум-врум.
1: Мы тоже можем, но Энфилды обычно не ведутся, типа, валите.
0: Да, да, да.
1: Мы не торопимся.
0: Ну, ты как бы все, ты купил Royal Enfield, ты уже крутой, все.
2: Отличное завершение. Мила Тихонова, правильно, да?
0: Да, да.
2: Она у нас глава Royal Enfield Riders Club и официальный представитель бренда в России, бренда Royal Enfield. И Алена Робинс, почетный член мотоклуба Royal Enfield Riders Club. Также милые, красивые женщины. Спасибо вам большое. Ждем Royal Enfield в гости к нам почаще и будем вас продвигать с большим удовольствием.
0: Спасибо вам
2: большое.
0: Огромное.
1: Спасибо,
2: удачи.
1: Александр.
2: Успехов. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Пока. Всем.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
6: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 388 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 ДТП, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1867 году родился Израиль Лазаревич Гельфанд, один из самых потрясающих авантюристов начала 20 века, известный под именем Александр Парвус. Учился он в Базельском университете, там начал писать очень хлестко и эффектно на политические темы. Его статьями зачитывались молодые русские марксисты, включая Владимира Ленина. Из дружбы с русскими марксистами родилась газета «Искра», которая со второго номера начала печатать в типографии, устроенной на квартире Парвуса в Мюнхене. Парвус проявлял себя великим авантюристом. Промотав гонорары Максима Толстого на своих любовниц, он уехал в Константинополь, где представился представителем крупнейшего торговца оружием Безеля Захарова и концерна Круппа. Но что самое интересное, он потом стал им в действительности. С началом Первой мировой войны Парвус ратовал за победу Германии, так как это должно было привести сначала к революции в России, а затем и мировой. На осуществление своего плана революционной пропаганды в России он получил 1 000 000 марок от германского МИДа. Правда, очень скоро немцы стали подозревать, что Парвус основную часть денег положил на свой счет. После победы февральской революции в России Парвусу удается получить новые 5 000 000 марок для проезда Ленина как вождя единственной антивоенной партии в охваченную революцией Россию. Судя по всему, большую часть денег Парвус также присвоил себе. В начале 20-х годов он вернулся к журналистике, получил очередные деньги на создание прогерманских настроений в Европе и громогласно пророчествовал, обращаясь к союзникам. Если вы разрушите Германию, то превратите германский народ в организатора Второй мировой войны. Вскоре он умер, и после его смерти не осталось никаких бумаг, и таинственным образом исчезло все его многомиллионное состояние. Кто был главным кукловодом во всей этой истории, до сих пор неизвестно.

0: mess with Mr. In Between.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 388 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 ДТП, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества ДТП и профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде, с 7 по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Каршеринг». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пользователей каршеринговых автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось, и мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, mm-hmm. которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Classica. Your lifestyle.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC
3: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
4: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
9: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1867 году родился Израиль Лазаревич Гельфанд, один из самых потрясающих авантюристов начала 20 века, известный под именем Александр

0: бывшего торговца оружием Безеля Захарова и концерна Круппа. Но что самое интересное, он потом стал им в действительности. С началом Первой мировой войны Парвус ратовал за победу Германии, так как это должно было привести сначала к революции в России, а затем и мировой. На осуществление своего плана революционной пропаганды в России он получил 1 000 000 марок от германского МИДа. Правда, очень скоро немцы стали подозревать, что Парвус основную часть денег положил на свой счет. После победы февральской революции в России Парвусу удается получить новые 5 000 000 марок для проезда Ленина как вождя единственной антивоенной партии в охваченную революцией Россию. Судя по всему, большую часть денег Парвус также присвоил себе. В начале 20-х годов он вернулся к журналистике, получил очередные деньги на создание прогерманских настроений в Европе и громогласно пророчествовал, обращаясь к союзникам. Если вы разрушите Германию, то превратите германский народ в организатора Второй мировой войны. Вскоре он умер, и после его смерти не осталось никаких бумаг, и таинственным образом исчезло все его многомиллионное состояние. Кто был главным кукловодом во всей этой истории, до сих пор неизвестно.
1: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Следите за новостями. У нас потом небольшой выезд в Карелию. Если будут хорошие погодные условия, тур выходного дня, так
2: давайте
1: сказать.
2: Я добавлю еще, что девушки мотоциклистки, если кто из вас стесняется, боится подходить к этим большим дядям, там где-нибудь на стрелке.
1: Бойтесь, они
2: далее,
1: милые.
2: Это они потом узнают. Но для начала можно приехать или как-то связаться с женским мотосообществом «Артмотогараж».
1: Да, все
2: вот
1: верно.
2: Хорошие люди, всегда девушка девушку поймет.
1: Конечно.
2: Наверное.
1: Тем более мы находимся удобно. Тамбовская, 11 метро, водный канал. Заезд со водного.
0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте,

0: хорошего настроения.
1: Тяжелый день? Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
0: И тяжелый день покажется легким.

Всем привет, дорогие друзья! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы поговорим о музыке, которая у одних вызывает искреннее восхищение, у других — недоумение, а у третьих мгновенно вызывает в голове образ заснеженного леса где-то далеко на севере. Сегодня обсуждаем «Black Metal». И даже если вы никогда раньше его не слушали, то, возможно, хоть какое-то представление о нем у вас уже есть. Снег, Норвегия, лес, человек в кожаных напульсниках, лицо раскрашено белой краской, вокруг свечи, гитара, которую как будто специально подключили через 3 километра плохого кабеля, и вокал, словно человек узнал что-то настолько неприятное о жизни, что решил немедленно сходить проораться в лес. И знаете, в этом образе есть доля правды. Но только доля. Потому что за 40 с лишним лет Black Metal успел превратиться из довольно радикального андеграундного направления в огромное музыкальное дерево, у которого ветки вообще иногда сложно связать с исходным стволом. Сегодня мы попробуем пройти этот путь от первой волны через норвежскую сцену к классическому raw Black Metal, а потом посмотрим, как из него выросли симфонический, мелодический, атмосферный, диссонансный металл и Black Gaze. Так что устраивайтесь поудобнее, завернитесь в плед, свет можно выключить, но свечи ставить не обязательно. Мы отправляемся на прогулку по волшебному лесу. Для начала перенесемся в начало 80-х. И нет, мы пока не в Норвегии, мы в Англии. 1982 год. Группа Venom выпускает альбом с названием, которое, если подумать, оказалось пророческим — Black Metal. Теперь важный момент. Если вы сейчас включите Venom, то, скорее всего, вы спросите, а где же, собственно, Black Metal? И будете совершенно правы, потому что ранние Venom звучат гораздо ближе к Speed Metal или раннему трэш, чем к тому, что сегодня принято называть Black Metal. Но они дали будущему жанру кое-что очень важное. Эстетику, название, агрессию, оккультные темы и, главное, ощущение, что металл вообще не обязан быть красивым, приличным и удобным. А потом приходит Battery. И вот здесь уже начинается гораздо более серьезная история. Швеция. 1983 год. Томас Форсберг, он же Quothron, группа Battery. Если в Venom показали, что можно сделать металл злым, то Battery начали показывать, как сделать его по-настоящему темным. Их ранние записи стали одной из важнейших основ будущего Black Metal. Сырой звук, скримящий вокал, экстремальная подача и та самая атмосфера, которая позже будет ассоциироваться с жанром. Давайте с вами послушаем и оценим Battery, Woman of Dark Desires.

Вот примерно с этого момента начинает формироваться тот музыкальный язык, который через несколько лет будет подхвачен уже совсем другой сцены. И если первая волна была международной и довольно разнородной, то следующая глава практически намертво связана с одним местом — Норвегией. Начало 90-х. Норвегия. Небольшая андеграундная сцена, центром которой становится город Осло. Mayhem, Dark Throne, Boozroom, Emperor, Immortal и другие группы. И вот здесь black metal начинает звучать так, как мы его сегодня и представляем. Быстро, холодно, грязно. Гитары играют высокие тремоло, барабаны летят вперед, вокал превращается в крик, больше похожий на какой-то нечеловеческий звук. А продакшн... продакшн как будто специально решил сказать, а зачем вам вообще все это слышать? И в этом есть определенный смысл. Вторая волна сознательно дистанцировалась от более отполированного звучания многих металлических групп того времени. Сырой лоу-фай звук и простые повторяющиеся рифы стали частью эстетики. Одним из главных символов этого подхода становится группа Mayhem. Mayhem — группа с историей настолько насыщенной, что если попытаться пересказать ее целиком, у нас закончится эфир. Поэтому сегодня оставим за скобками все, что происходило вокруг группы, и сосредоточимся на музыке. А музыка у Mayhem — это, пожалуй, один из самых узнаваемых вариантов классического норвежского black metal. Холодная, мрачная, почти ритуальная. Сейчас прозвучит одна из самых известных композиций группы — Freezing Moon.

Вот. Вот это и есть тот звук, который большинство людей представляет, когда слышит словосочетание «норвежский black metal». Но если Mayhem показали его мистическую сторону, то ребята из Darkthrone пошли в сторону еще большего минимализма. Darkthrone начинали вовсе не как black metal группа, но в начале 90-х они резко меняют направление, и появляется музыка, которая специально отказывается от всего лишнего. Никакой попытки понравиться, никакого желания впечатлить техническими соло, никакого «давайте еще немного подчистим звук». Наоборот, чем проще, тем лучше. Чем холоднее, тем лучше. Чем грязнее, ну, в общем, вы поняли. Именно этот подход стал одним из важнейших шаблонов raw black metal. Убедитесь в этом сами. Трек 1994 года «Transylvanian Hunger».

В этот момент происходит важная вещь. Black Metal уже получил свой узнаваемый язык, а значит, музыканты могут начать экспериментировать. Потому что, когда у тебя уже есть правила, самое интересное — посмотреть, что будет, если их немного нарушить. А потом еще немного. А потом нарушить вообще все имеющиеся правила. Наверное, первое предложение что-то изменить звучало примерно так. А что будет, если Black Metal сделать масштабнее? Ответ — новый стиль, Symphonic Black Metal. И одна из главных групп здесь — Emperor. Берем тремоло, берем blast beats, берем scream, а теперь сверху кладем клавиши, сложные гармонии и ощущение, будто за стеной сейчас должен появиться симфонический оркестр. И получается музыка, которая уже не просто пугает, она становится величественной. Если Dark Throne — это условный холодный подвал в 3 часа ночи, то Emperor — это тот же подвал, только внезапно выясняется, что он находится внутри огромного готического замка. Мне кажется, лучше всего атмосферу этого готического подвала передает песня «I'm the Black Wizards».

Вот таким образом мы получили первую большую ветвь нашего дерева. Black Metal научился быть симфоническим. Но можно было пойти и другим путем. Не добавлять оркестр, не добавлять клавиши, а просто сделать гитары красивее. Мы все еще в Скандинавии, но теперь на очереди сосед Норвегии, Швеция, группа Dissection. Здесь Black Metal встречается с более мелодичным Death Metal. И происходит очень интересная вещь. Риф больше не должен просто создавать атмосферу. Он становится мелодией. Его хочется запомнить, его можно напеть. При этом музыка все еще остается холодной и экстремальной. Так рождается Melodic Black Metal. Это очень хорошо слышно в композиции 95-го года Where Dead Angels Lie группы Dissection.

Круто, правда? И вот тут становится особенно интересно, потому что мы начали с музыки, которая словно хотела бы оттолкнуть слушателя, а теперь слушаем black metal и говорим «круто». Ну что ж, похоже, жанр начал подозрительно взрослеть. А теперь представьте, что вам вообще не хочется никого пугать, не хочется быть самым быстрым, самым злым, самым техническим. Вам хочется просто уйти в лес, и чтобы вас там никто не трогал. Вот примерно из такого настроения и развивается новая ветвь жанра — Atmospheric Black Metal. Направление, в котором Black Metal начинает работать не только как агрессивная музыка, но и как способ создать целый мир вокруг слушателя. Композиции становятся длиннее, рифы повторяются снова и снова, но уже не ради того, чтобы куда-то двигаться. Они создают ощущение пространства, времени и погружения. Шум гитар превращается в почти природный ландшафт. Одним из самых известных представителей этого подхода стала американская группа Wolves in a Throne Room. Их музыка тесно связана с природой, лесом и ощущением отстраненности от современного мира. При этом основой остается настоящий довольно суровый black metal с тремоло, скримингом и мощной барабанной атакой. Но именно эта музыка очень хорошо передает ощущение природы, одиночества и меланхолии. Вот только слушайтесь в эти звуки песни «I will lay down my bones among the rocks and roots».

Мы с вами сейчас на самом деле не дослушали и до половины песни. Вот такие эпические композиции предлагает нам Atmospheric Black Metal. Но согласитесь, это уже совсем другая история. Если Traditional Black Metal говорит нам «посмотри, как страшно», то Atmospheric Black Metal говорит «посмотри, насколько красив этот мир и насколько маленьким ты себя в нем ощущаешь». Но где-то в этот момент обязательно должен был появиться человек, который посмотрел на все происходящее и сказал: «Ребята, что-то вы слишком расслабились». Так появляется новая, авангардная ветвь жанра Dissonant Black Metal. Один из главных примеров — французская группа Death Bell Omega. Здесь Black Metal перестает быть просто последовательностью рифов. Музыка становится диссонантной, ломаной, непредсказуемой. Иногда кажется, что песня вот-вот должна прийти к какому-то логичному завершению, но нет, она передумала. Итак, Death Bell Omega — Obsession.

Любопытно, что здесь black metal совершает забавный исторический кульбит. Когда-то жанр был экстремальным именно потому, что отказывался от сложности. Теперь некоторые его представители делают сложную, диссонантную и авангардную музыку, и она все еще воспринимается как экстремальная. То есть жанр каким-то образом вернулся туда, откуда начинал, но только через несколько витков. Ну и наконец мы приходим, пожалуй, к самому странному месту нашего путешествия. Black metal встречает shoegaze. Да, shoegaze — тот самый жанр с огромными стенами гитарного звука, реверберацией и ощущением, что вокалист поет где-то в соседней галактике. И одним из главных проектов этого пересечения становится французский Elcest. Оцените всю нереальность происходящего в их песне «Écailles de lune».

Сейчас человек, который случайно включил нашу передачу пару минут назад, наверняка спрашивает, а это точно black metal? И ответ — да. Ну, в каком-то смысле. Потому что здесь все еще есть тремоло, есть экстремальный вокал, есть та самая эмоциональная напряженность. Но поверх нее появляется совершенно другая эстетика. Светлая, меланхоличная, воздушная. Именно такие пересечения black metal с shoegaze и пост-рок позже закрепятся под названием black gaze. Elcest называют одним из ключевых проектов этой линии, а позднее направление получит широкую известность благодаря среди прочих и группе Death Heaven. И знаете, что самое смешное? Black Metal, который когда-то всеми силами старался быть максимально неприятным, теперь иногда звучит так, что его хочется поставить вечером, завернуться в плед, налить какао и смотреть в окно на закат. Вот это я понимаю развитие жанра. Итак, мы с вами прошли довольно большой путь. Начали с Venom, потом Bathory, потом Норвегия, Mayhem, Darkthrone. И дальше Black Metal начал расходиться. Emperor сделали его масштабными, Dissection — мелодичными, Wolves in the Throne Room — атмосферным, Deathspell Omega — диссонантным и авангардным, а Elcest — воздушным и близким к shoegaze. Получается довольно забавная картина. Один и тот же жанр, один и тот же набор базовых инструментов, но совершенно разные результаты. Traditional black metal — это холод, symphonic — величие, melodic — и, естественно, мелодия, atmospheric — пространство, dissonant — напряжение, а black gaze — это красота. Согласитесь, возникает закономерный вопрос, а где здесь настоящий black metal? Ответ — да, наверное, везде. Потому что поджанры — это все-таки не стены, это скорее направление движения. Одна группа берет из black metal рифы, другая — атмосферу, третья — вокал, четвертая — эстетику, пятая вообще берет только эмоциональное ощущение и говорит, а теперь посмотрим, что получится, если смешать это с shoegaze. И если после этого у вас возникло ощущение, что black metal — это не один жанр, а какой-то очень большой музыкальный лес, то вы все правильно поняли. Причем лес этот довольно странный. В одном месте вам предлагают замерзнуть насмерть, в другом — войти в готический замок, в третьем — погулять по осенним дорожкам, в четвертом — потеряться в диссонансе, а в пятом — кто-то внезапно включает свет и меланхолию. Наверное, в этом и есть главное достоинство black metal. Он никогда окончательно не определял, каким именно должен быть, и поэтому продолжает меняться. Из сырого звука выросла симфония, из холода — мелодия, из агрессии — атмосфера, из хаоса — авангард, а из тьмы — иногда даже свет. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Слушайте хорошую музыку на Моторадио, не забывайте надевать наушники в общественных местах, чтобы не травмировать нежную психику окружающих, а если сегодня вечером вы вдруг решите пойти прогуляться в лес под Darkthrone, то возьмите на всякий случай хотя бы фонарик. Всем хорошего настроения и до следующего эфира.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: want a good music? Best in the air.
1: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
2: А есть у вас какая-нибудь фишка такая, например, девушка наполняете там инертными газами, там с запахом, вот эта вот старая такая, шутка доисторическая?
3: Да. Я не знаю, фишка или нет, но мы достаточно клиентоориентированы и пытаемся сделать для клиентов какие-то удобства. К примеру, ты приехал, у нас есть классный диван, кожаный, большой, можешь развалиться, полежать, посидеть, постоять. Нет, на нем стоять не надо, рядом с ним можно стоять.
2: Телевизор.
3: Достаточно, да, большой телек, там, у нас есть барная стойка, есть кофе, есть пиво, есть кола, есть безалкогольное пиво даже, если ты на мотике хочешь попить. То есть, блин, братан, приезжай, оставляй свой мотоцикл в работу, на детейлинг, там, на что угодно. Вот, можешь там, если ты пьешь, попить, если не пьешь, вот тебе обычные просто напитки. Посиди, расслабься, оставь свою куртку у нас, там, шлем можешь оставить, то есть, пожалуйста, там, весь экип можешь оставить, не запариваться, уехать там, потом, когда будет все готово, приехать, ничего с собой в руках таскать не надо. Надо. То есть максимальное удобство. Вот такие штуки, наверное, нас все-таки немножко от некоторых мастерских отделяют.
1: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Rock music for bikers.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Саундчек.
3: Привет, уважаемые публики! Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Традиционно для этого времени я, Александр Цыпин, и программа «Саундчек. Новинки музыки за неделю». И, не откладывая в долгий ящик, начнем, как всегда, с жестокой музыки.

Ну, по-моему, достойное начало передачи на волне моторадио. Новинки трэш, металла и металкора. Группа State Power с композицией Open Season открыла музыкальный час. А мы идем далее. И Condemned to Burn. Вот такой вот проект с неприличным названием произносить не буду.

ну, как вы слышите, еще одни нервные ребята, проживающие в далеком Колорадо, в городе Денвер, в США. Называются Condemned to Burn, то бишь приговоренные, обреченные сгореть или приговоренные к сожжению. Композиция, как я уже говорил, неприлично называется, не будем ее называть. И еще один трек из вот этой обоймы, из бодрой музыки Her Last Sight. Hit me like... не прочитать мне никак.

Израильская команда, еврейская абсолютно, из города Тель-Авив под названием Her Last Sight. Это такой вот любопытнейший металкор, наверное, вместе с, да, в общем, со всей тяжкой музыкой объединенной. Композиция называется, где тут она у меня, Hit Me Like a Pin. Но отметим про себя яркость этого коллектива, друзья мои. Переходим к блюзовому формату. И сегодня это проект под названием Collective of Sound. Или правильнее, как они помещают в скобках, Inner City Blues на Моторадио.

Такая работа называется проект Inner City Blues Collective of Sound. И есть, конечно, подозрение, что здесь не без помощи интеллекта искусственного, но очень красивая музыка. Мне кажется, хорошая перебивка перед нашим стандартным форматом Hard and Heavy.

что касается этих музыкантов, это группа, состоящая из 5 человек, выступающих в масках и под псевдонимом. Тут у них Доктор Зиро, Мистер Бонсо, DC Spark и Газ Джи, и тогда уж 5-го назову, Люк Ю черточка Кат. Это такой немецкий проект, существующий с 2022 года и называющийся Blood White. Трек Don't Blame Me. Вообще он весь вот такой. Любители подобной музыки, смело можете брать его к себе в коллекцию. Сегодня нас ждет группа Шакра, швейцарский проект, чудесный совершенно. Fear Factory, великолепный сингл. Airburn, вообще без комментариев, как и Европа, как и Саксон, как и Everlast, и даже Энгельберт, наш любимый Хампердинг. Но все это согласно очередности, задуманной, заложенной мною в сегодняшнем трек-листе.

Да, очередные нервные ребята. Релиз 2026 года, 28 августа. Пластинка вышла. Называется «May Misery Befell You». А группа называется «Perpetual Paradox» на нашей волне. Далее, ну, какие-то сегодня все названия страшненькие. «Dead Scene Kid» в одно слово. Такое название у другой группы, которая заиграла уже, как сейчас. «Take My Breath Away». Вот в таком виде вот.

Чего только не услышишь по пятницам на волне радиостанции Моторадио, группа Dead Sand Kid. Далее обещанная Шакра. Это интересный коллектив, чуть позднее пару слов скажу.

ну, обещанное сказание, скажу. Новый альбом швейцарской хард-рок группы «Шакра», которая, ну, реально ветеранская, существующая с 1995 далекого года. Совершенно замечательная и группа, и мелодист здесь прямо композиторы такие классические. Я уж не говорю про аранжировку и вокалиста. В общем, имейте в виду, новая пластинка вышла. Вот такая вот, называется «Just Life Loud». Вполне себе также может пойти в коллекцию для ситуации, когда требуется какая-то энергетика такая повышенная. Трек называется «Let the show begin». Ну и побежали побыстрее теперь. Группа King Crown в одно слово с композицией «We are King Crown».

ну, не отказать виртуозности и напористости группы King Crown. А далее у нас, само собой, ну, прямо уже автоматически мы подразумеваем, что тоже будет что-то примерно подобное, только поинтереснее даже. Fear Factory с новейшим синглом Robotics.

новейший сингл группы Fear Factory, легендарная Industrial Metal команда из Соединенных Штатов. Но отметим, что у нас здесь впервые в этой студийной записи первого сингла поучаствовал новый вокалист Мила Сильвестро. Сингл вышел 29 августа и вошел, естественно, в программу Soundcheck, конечно же, согласно дате релиза. А вот пошли великие, хотя и Fear Factory тоже для кого-то может быть и кумир, а следующая группа, ну, никак не менее, а скорее более любопытная, под названием Airburn.

чем дело здесь? Давайте посмотрим. Сингл Scandinavian Ice войдет в альбом, который будет называться Come This Madness. И выйдет эта вся штука уже в конце этого месяца, буквально скоро, 25 числа, на лейбле Silver Lining Music. Это уже третий по счету сингл с пластинки. И мы отмечаем который раз, что это, конечно, замечательная музыка. Европа вот действительно нестареющая совершенно команда, с чем мы их и поздравляем, с отличным синглом, и дай бог им здоровья. Впрочем, того же самого мы желаем и группе Saxon, которая прямо сейчас представит тоже сингл «Gods of Thunder».

Ну что же, отметим, что группа Saxon и композиция Ghosts of Thunder выпустили этот сингл в преддверии альбома, который тоже будет называться Ghosts of Thunder, и выйдет он только в начале следующего года, ориентировочно в 20-х числах января 2027-го. И, кстати, тоже на Silver Lining Music, как и предыдущая группа Европа. Так что, друзья мои, помним и об этом замечательном коллективе. И в преддверии альбома предвкушаем, конечно, удовольствие. Еще один великий — Майкл Борманс Джейд Харт с треком «Stop Those Rainy Days». Я присоединяюсь абсолютно к названию. Давайте уже остановим эти дождливые дни. Опять же, сингл. Встречайте. Встречайте.

а вот по степени красивости мы сразу должны заподозрить какие-то более ранние времена, чем теперешние. И так оно и оказалось. На самом деле трек появился в далеком 1996 году. И вот теперь в формате сингла и в скобках отмечено 30 лет спустя. Обновленная версия в исполнении Михаэля Бормана, бывшего вокалиста Jaded Heart. Теперь у него своя группа, 5 музыкантов там. В общем, вот такой вот замечательный, на мой взгляд, трек. Прекрасная баллада, вайтснейковская такая. Так что отметим и эту музыку в отборе и дайджесте сегодняшних новинок. Я, кстати, напомню, что я произношу-то так еще по-английски, не дай бог каждому. Хотя есть, наверное, в Великобритании люди, которые меня поймут, но не знаю, не уверен. В общем, если кому любопытно почитать глазами буквы, как пишется имя того или иного исполнителя или трек сам, заходите в интернет, подписывайтесь на подкасты нашей радиостанции, которые все передачи там есть, представлены в отдельных подкастовых лентах. И, конечно, программа «Саундчек», естественно. Там есть трек-лист, и все написано. Ну, а найти нас и подписаться очень легко. В любом поисковике набираете слова «Моторадио», «Подкасты», и прям туда и попадете сразу же. Очень удобная технология, пользуйтесь. Вот еще одни великие группы Yellow, между прочим, тоже откуда-то издалека.

А уже в октябре этого года выйдет полноформатный альбом. Новый альбом группы ELO будет называться Time Lab. Это сингл Breakout, который войдет в эту работу, в эту пластинку, естественно. Мне кажется, любопытнейшая, опять же. Ну, здесь, впрочем, все, наверное, может таким словом обозначить в этой передаче. Так сказать, оглядываемся вокруг себя, вокруг текущей, уходящей уже недели, и рассматриваем, отслушиваем рок-музыку, появившуюся за этот срок. Итак, Yellow Breakout. А далее у нас тоже восставшие из, ну, конечно, не из очень такого далекого места, а все-таки давно их не было слышно, группа Everlast, новый альбом. Low on Adderall, tomorrow's alcohol won't do the trick.

новый альбом музыканта. Перевести название можно примерно так: от углей к пеплу, или из тлеющих углей в пепел, или из углей в пепел, как угодно. Embers to Ashes на Моторадио. Трек с него Love Don't Hail на нашей волне. Замечательный, но очень одинаковый. Там, по-моему, сколько там треков-то? 12 треков, и все похожие, и все хорошие при этом. Ну, бывает и так. Ой, а далее, друзья мои, не падайте со стула. Энгельберт Хэмпердинг с новым альбомом, в котором он перепел разные известные композиции разных великих людей, от Битлз до бесконечности. И слушаем трек с этой пластинки Джонатана Кейна и Кевина Экнеса. Давайте насладимся. Энгельберт, наш наилюбимейший Хэмпердинг.

композиция называется «Faithfully». Это трек группы «Джорни», кавер, вернее, на этот трек. Причем музыканты, участники «Джорни», Кевин Экнес и Джонатан Кейн принимают участие в записи этого дела. Ну, тут вообще чудесная пластинка вышла. Тут один кавер на Оззи Осборна или на группу «Кис», чего стоит. Ну, вот я такую интригу. Я выбрал относительно нейтральную композицию, тоже очень красивую, но такую, как бы забрасывающую, что ли, крючок в это озеро любопытства. Ну, а мы с вами, тем не менее, движемся далее. Отметим про себя, что Хэмперзинг выпустил новый альбом. Он так и называется, Faithfully. Ну, и там много внутри интересного. А следующий проект уже менее известный, вернее, неизвестный совсем, группа A Cold Paradise.

A Cold Paradise. Свежий проект. Это вообще дебютная пластинка музыканта, которого зовут Антонио Калана. Это бывший вокалист группы All For Metal. И вот синглы уже выходили этого проекта. Вот, наконец, студийный альбом 28 августа вышел. Мы с вами сейчас и слушаем трек с него «Walking Up». Ну, как слушаем? Послушали, потому как время поджимает, а музыки много осталось. Очень неплохой. Например, вот это. Aspen Greek, Tell Me. Это уже более такой легкий музыкальный формат и очень, очень приятный на мой личный вкус. Давайте послушаем.

Шведский проект из города Стокгольм. Жанр на Apple Music был указан как рок. Хотя, скорее, это очень хорошая такая поп-музыка, я бы сказал. Называется все это дело Aspen Greek. Вышла буквально вот на днях целая серия синглов, где участвуют разные музыканты, приглашенные. В данном случае композиция Tell Me проекта Aspen Greek, напомню, это коллаборация с музыкантом по имени Ларс Сафсанд. Видимо, вокалист. Ну, кто знает, надеемся, так и есть. В общем, как всегда, я, например, не нарадуюсь музыке, потому как в изобилии ее, а ее изобилие еженедельно появляется, находится очень такая вот приличная подборка, может получиться. Мы бежим далее и слушаем группу под названием Goodbye Trill с композицией For Everyone to See.

Американская группа под названием Goodbye Trill. Альбом Long Play. Longplay, да, так и называется, надо же. Трек с него «For Everyone to See» мы с вами послушали, можно сказать, в рамках нашей сегодняшней передачи. Такой хороший мелодик хард-рок. Команда существует с 2000-х годов, под разными названиями выходили они. И вот новый альбом «Longplay», как я и говорил, вышел на этой неделе. Четвертый релиз получился по счету с момента основания. Ну и, пожалуй, и все на этом, я имею в виду, с этим коллективом. Далее у нас на очереди еще один проект, и вообще еще музыка у нас осталась в запасе. Называется это дело Night Ranger, трек «Don't Let Up».

в чем здесь история? На самом деле трек не новый, а вообще даже, можно сказать, старый. 2017 далекий год, мартовский релиз, но вышел у Night Rangers замечательный, абсолютно ремастированный, весь перезаписанный, а может и не очень перезаписанный, но в любом случае The Best Of, который прямо, ну, поразил мое воображение. Столько хорошей музыки внутри оказалось. И взятый сегодня трек вот этот вот был практически первым на отслушивание. Я думаю, я не буду отслушивать все остальное. Если буквально первые там 2-3 трека в таком же примерно качестве, то прямо берем и все, и ставим прямо саундчек, и, так сказать, не паримся. А мы движемся далее по нашей интернет-волне и по нашему сегодняшнему трек-листу.

Милая дама, милая девушка по имени Джен Ми из проекта «Австралийский. Далекая страна» рождает столько хорошей музыки, что прямо проникаешь с уважением. Друзья мои, новый альбом этого коллектива, который носит название «Джен Ми из and the Roots and Tumble», называется «Tilt». 2026 год, текущая неделя, текущий день даже, я бы сказал. Здесь большой коллектив. Некоторые источники называют от 8 до 9 участников группы, то бишь много народу. Есть духовая группа, как вы слышите. Трек называется «Северная Каролина», «North Carolina». Ну, а альбом «Tilt», как я уже говорил. И вот такая вот любопытнейшая музыка. Рекомендую.

а следующий коллектив тоже из страны, название которой тоже начинается на букву «э», только, в смысле «а», только это Европа. Австрийский коллектив Dove Crew с треком «Hot Love and Summer Sweet». Это не альбом, это сингл, который буквально вот только-только появился в открытом доступе.

похоже, похоже, конечно, на такой волосатый глэм-рок, эстетика 80-х, так сказать. Но это на самом деле не Motley Crue, а это Def Crew, некий такой вот закос под великую древнюю группу. Трек, напомню, называется Hot Love and Summer Sweet от группы Def Crew. Ну, собственно, на этом мы закончим, наверное, сегодняшний эфир. В завершении прозвучит еще один трек, уже в формате кантри, от музыканта по имени Ян Мунсик. Трек называется «Medicine Man» с альбома «The Mountain Goat». В общем, августовский тоже релиз конца месяца. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. И надеюсь и очень хочу верить, что все так и получится, в смысле того, что все мы будем живы и здоровы, богатые, довольные, в хорошем настроении. Счастливы, ребята, всех благ.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.